0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Вечеринка на Джем ФМ.
1: Акмаль, любовная.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. На Урале люди все чаще видят медведей вблизи населенных пунктов. На днях дикие животные подобрались к Краснотуринску. Их видели в районе коллективных садов номер 18 и 23. Местная администрация выпустила предупреждение. Гражданам рекомендовали воздержаться от посещения леса в этих районах. При встрече с медведем людям посоветовали не кричать, не суетиться, не убегать от зверя и не приближаться к нему для эффектного фото. Написали в своем обращении горожан власти Краснотуринска. Тем, кто заметит медведя в лесу, просят звонить по телефону 112, пишет Я-1. В Артемовском городской суд

0: субботы в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информполитики. В 170 мероприятиях фестиваля приняли участие свыше 100 экспертов, а в книжной ярмарке около 160 издательств. Не менее 20% посетителей фестиваля приехали из других регионов России. Его также посетили гости из Казахстана и Беларуси. «Красная строка» проходила в минувшие выходные на Октябрьской площади. Ее темой в этом году была «Эта музыка будет вечная». Фестиваль приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Во Франции лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заметно опережает других претендентов на пост президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в преддверии президентских выборов следующего года. В ходе опроса Ле Пен получила 38% голосов. Это значительно больше, чем у ее конкурентов. Второе место занял основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, у него 17%. Выборы президента Франции пройдут 18 апреля следующего года. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться, поскольку занимает пост второй срок подряд. Стилисты назвали самые модные джинсы предстоящей осени. По мнению обозревателей портала Who What Wear, это джинсы с отворотами, причем которые изначально предусмотрены дизайном. Такие джинсы идеальны своей универсальностью, сочетаются с любым образом. Эксперты советуют стилизовать их со строгими рубашками и элегантными лоферами или с кожаными куртками в сочетании с балетками, туфлями с острым носом и кедами. Доллар на вторник 83.29, евро 97.44.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу начинается прямо сейчас.
4: Утренняя джимнастика.
1: Джем ФМ.
5: Мы

0: 7 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов, на календаре 25 августа, вторник, с вами утренняя джем-настика. Ее бессменный ведущий Пал Палыч и очаровательная Маргарита. Доброе утро.
1: Всем доброе утро.
0: Ярик у нас в отпуске, продолжает отдыхать. Ну как отдыхать, он на самом деле находится в пионерском лагере, что бы вы там не представляли себе, но это интересно, когда взрослый человек едет в пионерский лагерь, совсем по-другому смотришь. Там уже, ну, естественно, работает, да, музыкальным, насколько я понимаю,
1: работником,
0: что-то там делает. С музыкой связаны, ну, видимо, оформление мероприятий и так далее. Но, тем не менее, просто совершенно по-другому, когда человек маленький в лагере и взрослый в лагере.
1: Это органично, когда маленький.
0: Да, а когда взрослый, просто смотришь на все, но ты понимаешь, как им повезло. А они этого не понимают ведь многие. Потом проходит время какое-то, они говорят, как же было классно, здорово. И что удивительно, в этом смене у меня дочка как раз тоже мелкая находится, и вот тоже разные. И с Яриком говоришь, все классно и здорово с дочкой. То тут у них что-то, тут их поссорили, тут что-то запретили, ворчит, тут что-то не разрешают им. Ну, такие разные совершенно, знаешь, понятное мнение. Ну, прекрасно. В общем, совсем скоро, уже за следующей неделе у нас 1 сентября, поэтому все, конечно же, возвращаются.
1: Ровно и... через недельку, причем.
0: Да, будет 1 число, представляете, вот в этот же день будем поздравлять всех первоклашек, учителей, педагогов,
1: классно,
0: родителей с этим замечательным днем. Сегодня в течение утра мы еще поговорим о сборах в школе, потому что сейчас это, наверное, самое актуальное для многих, где купить, что взять, что не надо брать. Мы уже, кстати, в школе сбрасываемся там на какие-то ли шторы, то ли еще что-то.
1: Все, родительские чаты уже пошли.
0: Да, все эти чатики заработали, и, в общем-то, я так их побаиваюсь. Хорошо, что у меня есть супруга, она там всем этим занимается. Вот, мы вчера взяли рыжиков, ведерко, и сделали несколько баночек. На зиму у нас были запасики, да, супруга говорит, еще хочу новенького.
1: Класс.
0: Ну давай. В общем, сегодня просыпаюсь, стоят красивые 4 баночки, и 5-я такая, которую надо, ну, съесть уже будет сегодня. А еще заморозили часть грибов, поэтому потом, знаешь, с картошкой или в супчик, еще куда-то в бульончик подкладываешь, и прям зимой можно есть свежие грибы. Классно?
1: Классно. А у меня приезжают гости сегодня.
0: Здорово.
1: И я затарила вчера холодильник. Это редко бывает в моем случае, потому что я покупаю минимум продуктов для себя.
0: Ну, ты сама.
1: Здесь
0: небольшая.
1: У меня очень много всего. Это так необычно и так классно, что все есть в моем холодильнике, что
0: да
1: нужно.
0: Да ты что, и мясо, и рыба,
1: да,
0: и
1: да,
0: колбаса.
1: Да, даже то, что я не ем обычно.
0: Но есть такая история. Это у нас один знакомый не ел майонез и покупал его только для друзей.
1: Ну, это нормально.
0: Я говорю, ты вообще не ем, не я, не он там, ну, не семья. Но так как вы постоянно ко мне приходите в гости, а мы все, где майонез? Ради вас только покупаю. Так, ну что, давайте будем улыбаться друг другу, слушайте Jam FM, настраивайтесь погромче, много всего интересного ждет вас впереди. В ближайшее время, например, уже в 7.20 поздравим именинников, в 7.30 уже расскажем яркие заголовки, в 7.40 уже будет астрологический прогноз, и в 7.50 пригласим вас в нашу игру «Три в ряд», игра с призами, все как полагается. И все это на Jam FM. Всем доброе утро!
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

просить. Между нами своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

0: Где пробки?
1: 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. 2 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию, затруднения небольшие, пробочки в 3 минуты образовались на Вильгельма Дегенина от Ванцовского до улицы Краснолесье и на Челюскинцев от Якова Свердлова до Восточной улицы.
2: 102,5 Джем FM.

0: +7 932 020 102 5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102 5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Всем доброе утро, всех с 25 августа, всех с этим теплым днем. Сегодня обещают, кстати, последний такой самый теплый день полноценный, а завтра 26-27. Да, уже вроде как похолодание. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Я сегодня в шортах, сегодня в рубашке, мне уже сказали, что-то такой теплый летний. Я говорю, ну а как? Еще надо наслаждаться, надо ловить успевать последние денечки. Так, кто родился в этот замечательный день, сейчас расскажем, поздравим именинников. Давай, Маргарит.
3: Сегодня поздравляем известную американскую актрису Блэк Лайвли. Икона стиля и девушка, которая прославилась благодаря сериалу «Сплетница». Блэк выросла в актерской семье ее родителей, и все четверо братьев и сестер так или иначе связаны с киноиндустрией. Угу. Актриса никогда не нанимала профессиональных стилистов для красных дорожек, и все свои знаменитые, очень яркие образы она продумывает и собирает самостоятельно.
2: Сама у зеркала сидит, красится, да, штуки набивает.
3: Сама все делает, да. Штуки сама. Лайвли обожает готовить. Она окончила несколько курсов кулинарного искусства в Париже и часто бастует против покупных сладостей, делает торты и десерты своими руками.
2: Подожди, вот уникальная звезда, вы смотрите, да? Готовит сама, красится сама. Она, наверное, что, порядок дома тоже делает, наверное, сама. Пылесосит, все делает.
3: Здесь не знаю, потому что четверо детей у них с мужем, актером Райаном Рейнольдсом.
2: Прекрасно.
3: Познакомилась с ним она на съемках фильма «Зеленый фонарь».
2: Ну, здорово. Угу. Желаем успеха, вкусных тортиков. Что еще, кто сегодня поздравляем?
3: Классная именинница у нас сегодня есть. Это знаменитая модель Клаудия Шифер. Вопреки всем стереотипам о моделях, она в школе отлично знала точные науки и заняла первое место на городской олимпиаде по физике. И это ей давало право поступить в университет без экзаменов. Она хотела сделать карьеру в юриспруденции и пойти по стопам отца-адвоката. Но на одном из мероприятий ей предложили попробовать себя в моделинге.
2: Угу.
3: Вот так случайно.
2: Вот. Только что разрушила миф, когда говорят, знаешь, или умный, или красивый. А здесь все совпало.
3: Все туда. Попала в книгу рекордов Гиннесса как модель, которая чаще других появлялась на обложках модных журналов по всему миру. И, кстати, несмотря на то, что постоянно появлялась на подиуме, боится высоты.
2: Да ты что? Угу. Слушай, ну она зато, мне кажется, стольким людям привела любовь к спорту. Она же такая вся спортивная.
3: Ну
2: то есть
3: да.
2: ЗОЖ пропагандирует. Поэтому я помню у нас, да, в журнальчиках, там, Клаудио Шифер, там, то с эспандером, то с гантельками.
3: У меня плакат висел с ней.
2: Вот видите, как хорошо. И даже Маргарита у нас замотивировала.
3: Угу.
2: Давайте поздравим еще наших именинников. Пришло поздравление. Поздравляют коллеги из клуба «Юность» Алену Машковскую. Пусть в твоем новом доме все будет так, как ты мечтала и представляла. Радовали муж и дети. Ярких моментов тебе и только хороших новостей. До встречи 5 сентября. Присоединяемся к поздравлениям. Конечно же, пускай все обязательно сбудется. Всех, кто сегодня является именинником, вас поздравляем. И пускай все мечты осуществятся. Движемся дальше. Яркие заголовки уже совсем скоро в утренней джимнастике.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Совсем скоро яркие заголовки в утренней гимнастике, но нам прямо сейчас не терпится узнать, о чем же они будут. Маргарита, расскажи.
1: Расскажу, как бездомный котенок обрел карьеру.
0: Прекрасно.
2: Реклама. Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 70. Телефон 230-100-230-100.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, в утренней гимнастике время ярких заголовков Рита. Ну что ты нам расскажешь? Готовы у тебя?
1: Расскажу очень трогательную историю. Строители из штата Огайо нашли маленького котенка прямо внутри экскаватора во время работы.
0: Подожди, экскаватор черпал там землю, копал яму?
1: Да, и там
0: яму.
1: Оказался маленький котенок случайно.
0: А как он там?
1: Ну, видимо, в самом начале. Может быть, он забрался, потом экскаватор уже начал работать.
0: Ой.
1: Мужчины так спокойно не бросили малыша, приютили его, но и решили оставить работать в строительной компании.
0: То есть котенок у них сейчас?
1: Да. У рыжего котенка началась новая жизнь и даже карьера.
0: Каску ему дали?
1: Да, он стал официальным сотрудником компании. Минуточку терпения. Для него заказали специальную маленькую каску с вырезом для ушей.
0: Я угадал.
1: Чтобы он выглядел как настоящий строитель и не особо отличался от коллег. Это очень мило смотрится. Но представляешь, такая вот стандартная каска, как у них, ничем не отличается. Но вырез ушки видно.
0: Ну, отличается как минимум размером. Тут оранжевая жилетка, вот это все тоже есть.
1: Но он сам по себе оранжевый, может быть, ему не нужна, его и так заметят. Но, видимо, чтобы в следующий раз он не пробирался в ковш экскаватора.
0: Слушай, мне
1: его
0: кажется,
1: видно
0: он
1: было.
0: Не будет ее носить.
1: Я не знаю, но пока ходит на фотографиях и замечен в каске. Да.
0: Ух ты. Ну, а с другой стороны, там же, понимаешь, опасен груз на стройке, как без каски-то.
1: Да, ну все в касках, и он такой же.
0: Да, вот сейчас я просто представляю этого котенка.
1: Скоро и будет экскаваторщиком.
0: Возможно, освоит какую-нибудь профессию или камень будет класть.
1: Ну или прорабом.
0: Ему, по идее, конечно, все-таки экскаватор ближе.
1: Да, ну, судя по всему, судя по его местоположению, в котором его нашли.
0: Здравствуйте. Экскаваторщик у нас кот.
1: Вот
0: такие яркие заголовки на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Реже сейчас плюс 14, в Ревде плюс 13, в Краснодаринске плюс 15 градусов.
5: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
5: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Ну что, давайте-ка расскажем, что же ждет сегодня каждый знак зодиака. Время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня 25 августа, вторник.
1: Овен, в рабочих вопросах смело проявляй инициативу.
0: Телец, наведи порядок там, где давно царит хаос.
1: Близнецы, общение с друзьями поднимет настроение.
0: Рак, не перекладывай важные решения на других.
1: Лев, день лучше посвятить полезным делам, которые давно ждали своего часа.
0: Дева, не переоценивай свои силы, береги себя.
1: Весы, жди встречи с тем, кого давно не видел.
0: Скорпион, разговор с близким человеком избавит тебя от тревоги.
1: Стрелец, смени обстановку или открой новое место для себя.
0: Козерог, тебя ждет очень активный день.
1: Водолей, событий будет много, поэтому заранее распредели время и силы.
0: Рыбы, откажись от конкуренции. Спокойная позиция принесет больше пользы.

0: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
2: Жилой квартал «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Расскажу, что происходит на улицах нашего любимого города. 2 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Дороги почти свободны. Небольшие затруднения около 4 минут. Сейчас на Космонавтов с Мельковского переулка до Челюскинцев, на Серафима Дерябина от Гурзуфской до Шумяна. Чуть больше постоим на Челюскинцев от Якова Свердлова до Восточной. Ну а самое большое затруднение на Московской от Обездной до Волгоградской 6 минут.
9: 102.5 Jam FM.

0: 7:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Всем доброе утро. Сегодня 25 августа. В Екатеринбурге тепло, хорошо, и лето продолжается. Ну а чтобы настроение было еще лучше, мы предлагаем подарки в нашей утренней гимнастике. Прямо сейчас наступает такое время. Уже совсем скоро начнется наша игра «Три в ряд», а значит, что мы что-то вкусное, классное, интересное разыграем. Сегодня это сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма».
1: Слушай, так клево.
0: Красивые.
1: У парней сейчас такие стрижки.
0: Модные, молодежные. Все, что нужно для того, чтобы оказаться в нашей игре, принять участие, вам расскажет Маргарита.
1: Запоминай наш номер, куда будешь прямо сейчас отправлять смайлик, чтобы поучаствовать. Плюс 7 932 020 102 и 5. Это номер для твоих смайликов. Вперед!

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. Россия и Украина провели обмен пленными на территории Белоруссии. 10 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену, вернулись домой в обмен на 10 граждан Украины, пишут белорусские СМИ. Верховный суд встал на сторону Свердловского девятиклассника, которому школа отказала в зачислении в 10-е. По мнению высшей судебной инстанции, ребенок был лишен конституционного права на образование, говорится в сообщении суда, пишет Коммерсант. На Урале люди все чаще видят медведей вблизи населенных пунктов. На днях дикие животные подобрались к Краснотуринску. Их видели в районе коллективных садов номер 18 и 23. Местная администрация выпустила предупреждение. Гражданам рекомендовали воздержаться от посещения леса в этих районах. При встрече с медведем людям посоветовали не кричать, не суетиться, не убегать от зверя и не приближаться к нему для эффектного фото. Написали в своем обращении горожанам власти Краснотуринска. Тем, кто заметит медведя в лесу, просят звонить по телефону 112, пишет Ядин. В Артемовском городской суд арестовал на 14 суток кандидата в депутаты местной думы Сергея Данилюка и его друга-бизнесмена Дениса Вахрушева. Такое наказание они получили за правонарушение у здания местного отдела полиции. В ночь на 17 августа мужчины, находясь в состоянии опьянения, на автомобиле Land Rover подъехали к полиции, повредили шлагбаум и бросили автомобиль на пешеходной дорожке у входа. Перекрыли тротуары и доступ к служебным машинам. В суде кандидат в депутаты вину признал частично и раскаялся. Второй фигурант вину не признал. В Свердловской области за неделю на свет появились 606 малышей. И мальчиков снова больше 328, а также 278 девочек. Из них 4 пары близнецов, сообщает областной Минздрав.

0: Температура днем поднимется до плюс 25 градусов. Ну а самое большое затруднение на Московской от объездной до Волгоградской 9 минут.
1: Реклама.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
1: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
1: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Всем доброе летнее утро. 25 августа, все ближе и ближе выходные, а потом уже сентябрь. Это что? Это правильно. Школа. Ну а сейчас хлопоты школьные, актуальные, поэтому решили мы сегодня поговорить, что самое легкое и самое сложное в подготовке к школе именно для тебя. Ведь у каждого свои нюансы, да? Вот у нас, например, если брать, то со старшей сейчас вообще проблем нет, потому что она уже выросла, она уже...
1: Не ходит в школу.
0: В университете, да, и она сама себе все что-то там приобретает, то, что ей нужно, причем этого не так много. Как вот, например, с первоклашкой, да, представляешь? Потому что первоклассник-то сам не знает, что ему нужно. Mm-hmm. Вот, требования у школ тоже разные, у кого-то там какая-то должна быть обязательно одна форма, да, кто-то там какие-то определенные учебники закупает. Ну и всевозможные такие нюансы, у кого-то там, естественно, список, как там 3 карандаша, 5 карандашей, твердый, мягкий, мягкий, твердый, ручка красная, ручка зеленая, ну и так далее. Пенал жесткий у кого-то пенал мягкий, у кого-то надо, чтобы обязательно ходили с ранцами, с рюкзаками, у кого-то надо, чтобы наоборот, не только с рюкзаками. И, ну, в общем, нюансов у каждого много, поэтому про себя можно писать, нужно писать. Про себя расскажу. У нас сейчас переходим, мы в 5 класс, мы, соответственно, вот, и по большому-то счету, в 5, говорю, в 6 уже класс пошли, ну и по большому-то счету с канцелярией проблем вообще нет. Угу. Приехал на школьный базар, все. И я как-то заметил, что чем старше мы становимся, тем меньше мы покупаем тетрадок, ручек, книжки, там как-то все закупается уже централизованно, поэтому, в принципе, прошли, ребенок все набрал, но я всегда поражаюсь количеством. Я думаю, куда столько там, несколько ручек, несколько ластиков, несколько, ну, тетрадок, ладно. И мне кажется, что ровно половину можно просто убрать. Но сейчас все еще такое яркое, разноцветное. А вот сложно приобрести, нам кажется, одежду. Потому что то, что нужно, они не хотят носить. Ну, там белые вещи.

0: черный низ, например, да, а то, что они хотят, носить, ну, как бы не особо в почете, что ли, вот. Но, тем не менее, все равно мы как-то там методом проб, ошибок, компромиссами находим какие-то вещи, которые все-таки для школы более строгие какие-то. Я помню, вот блузочку мы искали и так далее, блузка потом какой-то, там сейчас такое количество всевозможных, кстати, вещей для школьников, вот. Поэтому нам собрать в школу, что касается канцелярии, было несложно, а вот с одеждой мы попотели, тем более там же еще спортивная форма, если свои требования, зимняя форма, там уже эти лыжи, там уже эти ботинки, нога постоянно растет, кстати, надо померить, возможно, нам ботинки тоже придется менять, вот, а возможно и лыжи. Я не знаю, Маргарита, тебе удавалось ли кого-то собирать в школу, может, принимала участие, помогала?
1: Ну, конечно, у меня много и там двоюродных братьев-сестер, много племянников, которым я периодически помогаю, но, наверное, пару недель назад ко мне приезжала в гости дочь моих друзей, угу. Она пятиклашка,
0: так.
1: И мы ходили покупать ей дневник и всякую канцелярию. Это, кстати, нормально, это легко,
0: сейчас,
1: это
0: да,
1: креативно.
0: Много.
1: Во-первых,
0: всего.
1: Много вариантов, причем мы нашли в магазине, потом посмотрели на маркетплейсе такой же и заказали на маркетплейсе, потому что он дешевле.
0: Ну, удобно.
1: Именно что касается дневника, еще альбом ей для рисования купили.
0: Прекрасно.
1: Но мне кажется, что сложность у многих родителей возникает в моральной подготовке школьников.
0: О, это да.
1: Во-первых. А во-вторых, еще знаешь, какие-нибудь навыки, например, математика или английский, как раз угу. у дочери моих друзей, они за лето полностью забываются, и потом нужно как-то ввести себя в учебный процесс. И угу. вот я как раз занималась с дочерью друзей английским. И это было непросто. Она не хотела, но мне хотелось этот процесс сделать каким-нибудь интересным.
0: Конечно.
1: Я нашла всякие ролики прикольные в интернете по всяким
0: игровые,
1: картинкам,
0: да?
1: интерактивные всякие. Игрушки есть, кстати, угу. онлайн. И как-то мы вспомнили какие-то простые базовые слова. Ведь английский тоже не так просто учить, не нравится, это рутина.
0: Конечно.
1: А когда это весело, то можно. И она говорит, о, а что так можно было? Я говорю, ну да, сама забивай в интернете разные штучки и учи, и будет тебе счастье.
0: Кстати, сейчас мне напомнила еще одну вещь. Подготовка к школе включает в себя еще и запись ребенка в какие-то кружки и секции.
1: Это
0: потому
1: тоже.
0: Что сейчас она идет. И вот это сложно совместить, потому что некоторые даже не знают, в какую они смену еще учатся в школе, но им уже нужно записаться в кружок. И вот у них сейчас проблема, дилемма. Или в кружок записаться в первую смену, а мы пойдем в школу во вторую, но, возможно, школа будет во вторую, и тогда надо... Ну, в общем, вот эта суета, а потом может уже быть не быть время в кружке,
1: mm-hmm.
0: а потом надо совместить, там, как ты говоришь, и английский, там, и робототехнику, и музыку, и танцы.
1: И расписание родителей
0: и все, чтобы да, и, в общем, это целая так, наука такая, квест, который для многих неразрешим.
1: Mm-hmm.
0: В общем, давайте-ка сегодня поделитесь своими вопросиками, что самое легкое для вас и что самое сложное в подготовке к школе. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, наш мессенджер Макс. Сюда мы ждем твои сообщения, заметки, размышления, суждения. Все принимается. Также там находится наш канал. И пиши в группу ВК, где тебе удобнее. За одно из сообщений вручим отличный приз. Пару билетов на спектакль «Дело Демидовых», категория 16+.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Прямо сейчас на Джем.ФМ яркие заголовки от яркой Маргариты.
1: Палыч, скажи, у тебя есть какой-то лайфхак для похудения?
0: Поменьше есть. А вообще один из лайфхаков, наверное, если я хочу похудеть, правда, я просто ем все без хлеба. Ну и стараюсь не есть на ночь.
1: Интересно, но вот именно хлеб, почти хлеб, помог мужу певицы Селены Гомес, продюсеру Бенни Бланко, похудеть. Он похудел при помощи пиццы. Вот так бывает.
0: Странно это как.
1: Так, подожди, все объясню. В ролике в его соцсетях он предстал перед камерой с куском пиццы и рассказал, что решил провести эксперимент и питаться только этим блюдом. Вначале его вес составлял 69 килограммов, но не так уж и много, согласись.
0: Ну, кстати, да.
1: Однако спустя 5 дней он сбросил 2 килограмма еще.
0: Это потому, что ел одну пиццу?
1: Да, только пиццу.
0: Ну, возможно, у него маленький кусочек один раз в день.
1: Не знаю, он сказал, что похудел почти на 5 фунтов, это как раз и есть около 2 килограммов. Питаясь пиццей, ничего не имеет значения, делайте, что хотите.
0: На самом деле, доказали же, что неважно, сколько ты съедаешь, главное, сколько ты тратишь. Ты можешь съесть пиццу, можешь... А вот если ты поел и лежишь, тогда, конечно, это все у тебя откладывается в жирочки, да, на сбоку, спереди. А если ты поел много-много всего, и даже там калорийного, хлеб, мясо, рыбы, колбасы, и побежал, носишь целый день, либо на тренажер, либо в зал какой-то, либо там в бассейн, тогда понятно, что она у тебя, собственно, и расходуется.
1: Но мне кажется, здесь еще совет от Бенни такой, что не обращайте ни на кого внимания, все индивидуально, пользуйтесь тем, что помогает именно тебе.
0: А мне кажется, мало вводных, он потому что много чего не договорил. Ну, то есть тут понятно, сколько есть, когда есть, чем заниматься. Вот этого всего не хватает, чтобы картинка была полная, репрезентативная, я бы
1: Слушай,
0: так сказал.
1: Слушай, я подумала, может быть, это просто реклама пиццы?
0: Возможно, почему бы и нет? Не очень пицца, да, если с ней люди худеют.
1: Ой!
0: Это яркие заголовки на Джем.ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
0: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем.ФМ ООО СЗ «Жилой комплекс Клевер Парк». Сейчас за окном плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, температура днем плюс 23, плюс 27 градусов. В Первоуральске Полесском сейчас плюс 14 градусов, в Асбесте плюс 16, в Туринске плюс 18.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 800, так как и я.
1: Джемнастика.
2: Джемнастика.
1: Джемнастика.
3: Утренняя джемнастика.

0: 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Всем доброе утро. Всех-всех-всех поздравляем с тем, что скоро ваши дети отправятся в школу. Не знаю, стоит с этим поздравлять? Ну, наверное, да, потому
1: конечно,
0: что...
1: Конечно, это все равно праздник.
0: Все равно ждут этого события. Не знаю, насколько ждут дети. Но сегодня мы решили поговорить с родителями, что самое легкое и самое сложное в подготовке к этой самой школе. Возможно, у вас какие-то особые требования тоже можно написать, потому что интересно всегда, потому что некоторым только по этому учебнику, да, или только такие тетрадки, или только такого цвета форма, ну и так далее, нюансы всевозможные рассказывайте. Что для вас оказывается сложно? Возможно, вы сейчас в поиске еще чего-нибудь такого этакого. Давай почитаем, что пришло.
1: Надя пишет: самое легкое и сложное, на мой взгляд, это сами дети. И готовы, и нет.
0: Это
1: и всем
0: правда.
1: Привет. Особенно мужу, проспал на работу.
0: Муж проспал на работу, готовил детей. Дети, это да, ну потому что у них каникулы, они отдыхают, и сложно переключиться вот с этого, не знаю, там многие просто спят там до 11 часов, и в первую смену вставать.
1: Как минимум.
0: Спали все лето, а тут бац, вот эти все переходы. Ну и вообще, в принципе, начинают жить по какому-то режиму, что-то, какие-то обязаловки начинаются. Представляешь, ничего этого не было, вот, и сейчас тут тебя телефоны лишат какое-то время, ты должен сидеть на уроке, что-то записывать. Но дети, поверьте, что это все для вашего блага. Все вам это потом пригодится, и вы еще спасибо скажете.
1: Кстати, а вы как-то готовите дочь вот к тому, что она будет пораньше вставать?
0: Мы постепенно начинаем уже по... Ну, там вот... Ну, как сейчас? Сейчас она в лагере.
1: Там тоже режим
0: вот
1: вставать.
0: В лагере как раз режим. Ее там сейчас в лагере уже готовят к этим ранним подъемам. Хочешь, не хочешь. Ворчит, жалуется, но встает. А куда деваться? Юля прислала сообщение. Самое легкое к подготовке к школе — купить канцелярию. Особенно в старшие классы. Полностью с ней согласен. А вот самое сложное — форма. Помню, из Екатеринбурга в Пышму ездили за ней. Всем добра. А чего, в Пышме форма какая-то особенная?
1: Ну, может быть, размера нужного не было или цвета нужного. Часто бывает, например, нужна только темно-синяя рубашка.
0: Вот, это бывает,
1: и просто
0: да.
1: Ты не можешь нигде ее найти. Угу. Вроде бы какая-то ерунда, казалось бы, сейчас и маркетплейсе. А вот что тебе нужно по качеству, там, по фасону, не можешь найти.
0: Я помню, мы долго не могли найти черные шортики. Для занятий физкультуры нужно было черные шортики. Нет черных шортиков. Все такие разноцветные, красные, черных нет. Не было. И вот я помню, как-то мы искали долго-долго, но нашли. Так, продолжаем писать нам сообщения, мы читаем, приготовили у нас уже отличный приз за одну из историю. Сегодня что самое легкое и самое сложное в подготовке к школе, с чем сейчас столкнулся, может быть, с какими трудностями, пиши нам, плюс 7932020102.5, все почитаем и с удовольствием вручим приз. Кстати, это наш мессенджер Макс, в этом же мессенджере Макс находится наш канал, JamFM называется, и можно писать в группу ВКонтакте. Все, теперь точно сказал.

0: Где пробки?
1: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 6 минут. Сейчас на Березовском тракте от Трудовой улицы до Барьерной. 9 минут потратим на Завокзальной, от улицы Мельковская до Космонавтов. Столько же на Вильгельма Дегенина, от Сахарова до Краснолесья и на Космонавтов, от Мельковского до Челюскинцев. Ну а самое большое затруднение на Московской от Объездной до Волгоградской. 11 минут.
2: 102.5 Джем FM.

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Совсем скоро игра «Мальчики и девочки». Продолжается противостояние, кто кого, кто круче, кто разбирается больше в вопросах мальчики в девчачьих или девчонки в мальчишеских вопросах. В общем, все мы это выясняем.
1: Проверим.
0: Выясняем очень долго, выяснить никак не можем. Но что приятно, всегда есть приз, и всегда кто-то уходит с призом. Сегодня разыграем пару билетов на спектакль «Екатерина Великая», категория 16+. Я, кстати, ходил, шикарная постановка. Огромное количество костюмов, и практически вся труппа там задействована.
1: Ну, это визитная карточка вообще мускомедии.
0: Да, но что нужно сделать, чтобы отправиться на спектакль, сейчас расскажет Маргарита.
1: Прямо сейчас отправляй смайлик на наш номер в Макси плюс 7 932 00 102 и 5. Мы с тобой свяжемся, и все, ты в игре «Мальчики-девочки» на Джем-ФМ.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Озон отключил постоплату в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов. Об этом агентство ТАСС сообщила пресс-служба маркетплейса. Некоторые продавцы хотят распродать остатки товаров, которые находятся на складах, и не тратить ресурсы и время на их вывоз. В компании также сообщили, что застрахованные от атак БПЛА продавцы Озон получат выплаты за поврежденные товары. В Свердловском правительстве назначен новый ответственный за трудовых мигрантов. Межведомственную комиссию по вопросам привлечения и использования иностранных работников возглавил замгубернатора Дмитрий Ионин. Указ о его назначении подписал глава региона Денис Паслер. В 2014 году трудовую миграцию курировал сам Паслер, тогда занимавший пост областного премьера. В 2016 году пост упразднили, а прошлой весной комиссию возглавил вице-губернатор Василий Козлов, которому с этого лета поручили внутреннюю и информационную политику. В Екатеринбурге поймали преступника, который 3 года находился в бегах. Его объявили в розыск после того, как он самовольно покинул исправительный центр в Рязанской области, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Беглеца вычислили после того, как оперативники получили информацию о его возможном нахождении на Урале. К поискам подключились бойцы спецназа «Росы». В итоге беглеца задержали в Екатеринбурге и доставили для дальнейших процессуальных действий, пишет Е1. Автомобилистам сообщили о новом перекрытии. На этот раз дорожники поменяют асфальт на федеральной трассе, которая связывает Екатеринбург-Шадринск и Курган. На время работ с 25 августа до 10 октября на нескольких участках дороги поставили

0: сайте стадиона были анонсы концерта и продажи билетов. Доллар 83.29, евро 97.44.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабая температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: Начинается игра «Мальчики, девочки» прямо сейчас на Jam.fm. Победители получают пару билетов на спектакль «Екатерина Великая», категория 16+. Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков у нас играет Максим, он из Верхней Пышмы, работает пожарным. Сегодня у него выходной. Макс, доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Слушай, а у тебя есть школьники, кого ты собираешь в школу, отправляешь или нет?
1: Есть один.
0: Есть один?
2: Один такой имеется.
0: А какой класс, какой возраст?
1: Во второй пойдет, 8 лет.
0: Вы собрали уже все? Что было самое сложное и самое простое? Или еще что-то нужно?
1: Ой, если честно, я не особо этим занимаюсь, у меня супруга этим всем владеет.
0: Ага, то есть папа по большому счету только спонсирует, а они там уже сами, да?
1: Да.
2: Разбираются.
1: Да.
0: Тоже хорошо. Так, играешь сегодня с Айгуль, она у нас из Башкортостана, работает на заводе специалистом по сбыту. Айгуль, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро, Екатеринбург.
0: Доброе утро, Башкортостан. Как там, кстати, погода сейчас?
3: Ну, хорошо сегодня. Немножко пока облачно, но будет вроде жарко. Ну и завтра уже все. Уже погода
0: меняется.
3: Идет уже на понижение, да, все.
0: У нас
3: лето
0: тоже
3: закончилось.
0: У нас тоже, кстати, похожая ситуация. Скажи, а у тебя есть школьники, кого в школу надо собирать, отправлять?
3: Да, у меня два школьника, первоклашка и пятый класс.
2: Класс!
0: Всех собрала? Что самое сложное? Кого проще собирать, первоклашку или уже постарше?
3: Девочку, конечно, девочку.
0: Это первый класс.
3: Сложно.
0: Это первый класс, да?
3: Да, это первый раз. Хочет все купить, уже переживает, в чем она пойдет. Было сложно, да.
0: Ну все уже есть, да? Бантики, букеты или еще пока букеты попозже, наверное?
3: Букеты все заказали, все есть, остались, пока канцелярию не купили. Вот. А так все готово.
0: Прекрасно. Молодец. Ну хорошо, молодцы, разобрались немножко с вами. Сейчас давайте все-таки с нами разберемся. Слушайте внимательно правила игры. Всем желаем удачи.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовила вопросы для девчонок, я для парней. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Итак, внимание, по традиции первый вопрос для мальчиков.
2: Какой художник написал картину «Девушка с жемчужной сережкой»? Ту самую знаменитую. Вермеер или Рембрандт?
1: Вермеер.
2: Абсолютно верно. Ян Вермеер.
0: Супер. Айгуль, вопрос для тебя. В Екатеринбурге есть всем известные на острове Пасхи, которые находятся монолитные каменные статуи под названием Моаи. Слышала про такие? Такие большие головы, несколько тонн они весят.
3: Нет, к сожалению.
0: Ну вот на острове Пасхи они есть, можешь загуглить, посмотреть, но у нас они в Екатеринбурге есть. И в каком районе они находятся, наши Моаи? На Визе или на Уралмаше, как ты считаешь?
3: Уралмаш, наверное.
0: Да, абсолютно верный ответ. Действительно, находится. Причем сделали их из подручных материалов еще в 2013 году, чтобы просто украсить двор. Сейчас самая необычная достопримечательность – это Уралмаша. 1-1, пока у нас счет равный. Вопрос номер 2 для нашего Максима.
2: Чектаун – это элемент в синхронном плавании или в танцах на льду?
1: В танцах на льду.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Так, 2 балла у мальчиков. Вопрос для Айгуль. Как называется небольшое стихотворение «Комплимент»? Мадригал или карапуля?
3: Мадригал.
0: Да, абсолютно верно. Хорошо, идем. Карапуля – это музыкальный анекдот. 2-2. Третий вопрос. Все расставит на точки, все точки над «и». Максим, для тебя.
2: Соус морель – это соус из грибов или из зелени?
1: Из грибов.
2: Абсолютно верно. Это соус из сморчков. Морель с французского так и переводится. Сморчок.
0: Ничего себе, звучит как красиво. Так, Айгуль, скажи, пожалуйста, во сколько раз Луна меньше Земли? В 30 или в 50? Как ты считаешь?
3: Не нужно это знать. Но я, наверное, не отвечу. 30.
0: В 30, к сожалению, это неверный ответ. Примерно в 50 раз она меньше Земли. Но в любом случае, Айгуль, спасибо, что была с нами. Башкортостану огромный привет. Поиграем в следующий раз, хорошо?
3: Спасибо большое. Хорошего дня.
0: Все, спасибо тебе. Ну, а Максиму поздравляем с заслуженной победой.
1: Спасибо.
0: Ну и не только поздравляем, Максим, еще и вручаем тебе приз, а это пара билетов на спектакль «Екатерина Великая».
2: На правах рекламы.
0: Перед зрителями история женщины и царицы, которая в памяти России осталась Екатериной Великой.
2: В связи с ремонтом спектакли мускомедии проходят на других площадках.
0: Спектакль состоится 9 сентября на сцене Дворца народного творчества на фестивальной 12.
2: Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
6: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
5: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.
7: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
8: Жилой квартал Никольский.
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Телефон рекламной службы Jam FM.
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Где пробки?
0: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 19 градусов. 4 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Пробки увеличиваются. Затруднение более 8 минут сейчас на объездной от Московской до Амундсена. 9 минут потратим на завокзальный от Меликовского переулка до Космонавтов. 11 на Большакова от 8 марта до Московской. 12 на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. И 15 на Московской от объездной до Волгоградской улицы. Пока это самое большое затруднение в нашем городе.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Далее в утренней джимнастике яркие заголовки. Рита, что ты нам приготовила?
1: А я назову слово, которое претендует на особый статус. Слово года.
0: Прикольно.
2: Реклама. Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинус».
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Телефон рекламной службы JAM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
0: JAM-FM. Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, в утренней джимнастике. Прямо сейчас яркие заголовки от Маргариты.
1: Назван один из претендентов на слово года. Как ты думаешь, какое?
0: Ну, то, что я слышал, это нишевый.
1: Абсолютно, ты прав. Нишевый может стать словом года в России. Об этом рассказала эксперт Минпросвещения, профессор Наталья Козловская. Выяснилось, что слово давно вышло за пределы маркетинга и социальных сетей. Плотно вошло в нашу повседневную речь. При выборе претендента название слова года учитывается уровень его популярности.
0: Так.
1: Отмечено, что использование слова нишевый за первую половину года это 60 тысяч 188 раз было употреблено это слово. Также во внимание берется расширение смысла. Теперь нишевый обозначает не только предмет или занятие, рассчитанное на узкую аудиторию, но и нестандартность, необычное увлечение, навыки, сервис и прочее.
0: Ну, каждый год же, да, по-моему, слова такие выделяют.
1: Выгорание было когда-то, еще что-то.
0: Ну, когда-то был ковид. Это совершенно ужасное слово, которое не хочется повторялось никогда. А вообще, да, наверное, интересно. И вот, видимо, частенько все говорят, нишевая, ну, не знаю, позиция, нишевый товар, нишевая должность.
1: Нишевая музыка.
0: Все, нишевая музыка. Все стало нишевым у нас. Ну, в определенной нише, наверное, и мы находимся, и товары, и вещи, и продукты. Ну, вот такое слово в 2026 году спросит тебя, что там было, интересно, скажешь, ну, что-то нишевое было.
1: Все было такое нишевое.
0: В общем, чем чаще ты его, видимо, используешь, тем ты моднее.
1: В тренде.
0: В тренде. Это яркие заголовки на JAM-FM.
2: Прогноз погоды на JAM-FM.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JAM-FM. ООО «Наш медицинский центр Процельс». Сейчас в центре города плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Риже сейчас плюс 18, в Ревде плюс 17, в Краснотуринске плюс 19 градусов.
2: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
6: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Ну что, давайте-ка расскажем, что же ждет сегодня каждый знак зодиака. Время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня 25 августа, вторник.
1: Овен, в рабочих вопросах смело проявляй инициативу.
0: Телец, наведи порядок там, где давно царит хаос.
1: Близнецы, общение с друзьями поднимет настроение.
0: Рак, не перекладывай важные решения на других.
1: Лев, день лучше посвятить полезным делам, которые давно ждали своего часа.
0: Дева, не переоценивай свои силы, береги себя.
1: Весы, жди встречи с тем, кого давно не видел.
0: Скорпион, разговор с близким человеком избавит тебя от тревоги.
1: Стрелец, смени обстановку или открой новое место для себя.
0: Козерог, тебя ждет очень активный день.
1: Водолей, событий будет много, поэтому заранее распредели время и силы.
0: Рыбы, откажись от конкуренции. Спокойная позиция принесет больше пользы.

0: Где пробки?
1: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джим ФМ, ООО «Дрел Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010. 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию, затруднение более 7 минут, сейчас на завокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов, на машину от Чёрса до Фурманова. 9 минут потратим на Донбасской Бебеле, от Никольского переулка до Таватуйска, и столько же на объездной от Московской до Амундсена. 10 на Большакова от 8 марта до Москвы. Ну а самое большое затруднение сейчас на Московской от объездной до Волгоградской 17 минут.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: Дрел Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: 102.5. Джем ФМ.
8: Слышь!

0: 9:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Продолжаем сборы в школу, в прямом смысле слова. Да, у нас тема сегодня такая, что самое легкое и самое сложное в подготовке к школе. Почитаем сообщения, огромное количество, и многие сейчас узнают себя. Что нам пишет, Рит?
1: Вероника пишет: у нас в этом году интереснее. Школа закончилась, 9 класс, дочь поступила на первый курс в колледж Екатеринбурга, а Вероника, она из Полевского. Общагу нам не дали, и последнюю неделю приходит мысль в голову, что рано утром не только дочь будет вставать, чтобы добраться до Екатеринбурга, но и я. Так, на минуточку, автобус на 5 утра.
0: Опа.
1: Ох, скоро будет нам весело. Самое сложное – построить новый режим. Самое легкое – это не нужно покупать блузки и юбки.
0: Построить новый режим в 5 утра, ну это прям
1: подвиг. Это жестко.
0: Подвиг.
1: Это в 4 вставать, как минимум, а еще это девочки. Нужно собраться быть красоточкой.
0: Свет пишет: доброе утро. Посмотрим на сборы в школу с другой стороны. Учителя тоже каждый год собираются в школу. Света, видимо, работает учителем. Самое легкое сейчас собрать необходимую канцелярию, методическую литературу и деловые наряды для удачного, интересного и уютного учебного года. А вот с чем всегда возникает загвоздка, это с выбором подарочков, стимуляторов для моих маленьких учеников. Каждый год думаю, чем их удивить и обрадовать. Такое разнообразие готовых, но вот собранные своими руками заряжают ребят, как всегда, лучше. Кстати, учителя же тоже собираются, действительно.
1: Да.
0: Им тоже нужны наряды.
1: Им тоже тяжело.
0: Им тоже нужно наглядные.
1: Судя по сообщению Светланы.
0: Ну, да, и морально тоже. Особенно вот первый класс, они же первый раз вообще знакомятся. Это ж такие сорванцы.
1: Их нужно адаптировать еще.
0: Их, да, подружить там все. У всех же там... Почитаем, что еще.
1: Аня написала: самая сложная гонка по торговым центрам в поисках подходящего гардероба. На минуточку, сын в кулинарном техникуме, третий курс, а дочка в 5 класс пойдет. А я еще председатель родительского комитета.
0: Председатель родительского комитета.
1: Да, ну представляешь, что там, какой разрыв в чатах происходит.
0: Хочу им сказать огромное спасибо председателям родительского комитета, вообще родительским комитетам, потому что им всегда только шишки достаются.
1: Да.
0: Что бы они ни предложили, всегда найдется тот, кто воспринимает в штыки. Сколько бы там чего-то надо купить, забрать или куда-нибудь поехать, кто-то есть, кто против. 100-500 причин тебе назовет. Поэтому родительский комитет, вы самые крутые, правда.
1: Да, на мы вас, с вами.
0: На вас держится класс и школа. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщение, что самое легкое и самое сложное в подготовке к школе. Пиши нам, плюс 7 932 020 102 5, наш мессенджер Макс, там же находится наш канал GMFM, ну, либо пиши в группу ВК. Кстати, можно, да, не только учителям писать, можно и ученикам, а можно и родителям. Всех ждем, за одно из сообщений у нас есть отличный приз, пара билетов на спектакль «Дело Демидовых», категория 16+.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры подписал Владимир Путин. В перечень включены логистические центры, объекты ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ. Эти объекты могут передаваться во временное управление. Решение принимается, если собственник не обеспечил должный уровень безопасности таких объектов, нарушил установленные требования или затянул восстановительные работы после повреждений. Мера направлена на повышение надежности защиты критически важных объектов и оперативное устранение последствий возможных инцидентов, сообщает РИА. Документ опубликован и вступил в силу. На Урале люди все чаще видят медведей вблизи населенных пунктов. На днях дикие животные подобрались к Краснотуринску. Их видели в районе коллективных садов номер 18 и 23. Местная администрация выпустила предупреждение. Гражданам рекомендовали воздержаться от посещения леса в этих районах. При встрече с медведем людям посоветовали не кричать, не суетиться, не убегать от зверя и не приближаться к нему для эффектного фото. Написали в своем обращении горожанам власти Краснотуринска. Тем, кто заметит медведя в лесу, просят звонить по телефону 112, пишет Ядин. Смертельное ДТП произошло сегодня рано утром в Свердловской области. На трассе М-12 «Восток» под Очитом фура сбила женщину, которая переходила скоростной автобан. Как там оказался пешеход, неизвестно. В ГАИ сообщили, что женщина получила тяжелейшие травмы и скончалась на месте до приезда скорой помощи. Ее личность устанавливают, сообщает Ядин. Свердловский центр профилактики и борьбы со СПИД приглашает екатеринбуржцев бесплатно пройти обследование в тест-мобиле и узнать свой ВИЧ-статус. Мобильная лаборатория ежемесячно работает в разных районах города. На этой неделе, в среду, тест-мобиль будет ждать всех желающих вечером у метро «Уральская». В пятницу фургон расположится у торгового центра «Академический». Процедура анонимная, а точность экспресс-теста сопоставима с лабораторным анализом. Результат теста готов через 10 минут. В России стартовали съемки фильма «Александр III». Художественно-документальная картина расскажет историю императора, который стал правителем лишь после внезапной смерти старшего брата и трагической гибели отца. Приняв власть в один из самых сложных моментов XIX века, он сумел вернуть стране порядок и стабильность. Съемки займут несколько месяцев, после чего лента выйдет на телевидение и стриминговых платформах, сообщает «Чемпионат.ком». Доллар сегодня 83.29, евро 97.44.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем поднимется до плюс 25 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.
5: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Сегодня 25 августа, на календаре вторник. Прекрасный день, прекрасная теплая летняя погода. Обещают, по крайней мере, сегодня еще теплый день. Завтра вроде как попрохладнее должно быть, но сегодня наслаждаемся днем, наслаждаемся классной музыкой на JMFM и наслаждаемся праздниками. А что сегодня у нас есть за повод, что отметить?
1: Сегодня идеальный день для примирения. Если с кем-то, например, поссорился, то сегодня легко помириться, потому что сегодня день «Поцелуемся и помиримся». Вот именно такой день.
0: Ну, это прекрасный праздник.
1: Не нужно им пренебрегать.
0: Вообще не нужно ругаться, да. Но вот этот прекрасный повод действительно сегодня сказать. Ну все, по радио сказали, надо мириться.
1: Извини. Да, так и сказать.
0: И поцеловать еще.
1: Обязательно. Хотя бы щечку. Сегодня еще день фиолетово-лилового настроения. Ну, когда все фиолетово.
0: Ты думаешь, так вот?
1: Ну, мне кажется, да.
0: Если начальник сказал тоже, да? Фиолетово-лилово.
1: Поаккуратнее здесь, а то можно лишиться зарплаты.
0: Не, ну можно наряд такой выбрать и прийти в нем, например, на платьишке в каком-нибудь фиолетовом.
1: Да, да, симпатичненько будет. А еще сегодня Всемирный день ухода за кожей. Девчонкам понравится.
0: Ну, парню тоже. Я вот сегодня побрился, например.
1: Ну, это тоже уход.
0: Конечно, там же лосьон, там
1: кремушком наложить.
0: Конечно, конечно. Сейчас есть косметики для всех.
1: Конечно.
0: В общем, выбирай праздник, какой тебе больше нравится. Главное, оставайся на JMFM. Привет и поздравления по традиции принимаем на наш номер в мессенджере Макс. Плюс 7-932-020-102.5. Естественно, отличная музыка. Скоро появится DJ Дэн, будет вас заводить, подбадривать в течение всего дня. Читайте ваши приветы и поздравления, радовать классными песнями. Ну и, конечно же, Яна Ефимова, которая с свежими историями уже со следующего часа начнет вас также удивлять, рассказывать, что интересного происходит в Екатеринбурге, да и не только у нас. Ну и в 17.00 не пропусти наше вечернее шоу. К Яне Ефимовой присоединяется еще и Миша Киселев. Вечернее шоу «Джем без правил». Всем желаем отличного, главное, легкого вторника.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. США не присоединились к совместному заявлению с осуждением России в ООН. В документе, приуроченном к 35-й годовщине независимости Украины и 4,5 годам с начала СВО, страны подчеркнули приверженность суверенитету Киева в международно признанных границах. К заявлению присоединилось большинство стран Европы, включая Венгрию и Словакию, делегация ЕС, Великобритания, а также Япония, Канада, Грузия и другие страны. Государства призвали немедленно остановить боевые действия и потребовали вернуть всех депортированных и военнопленных, пишет «Коммерсант». В Артемовском городской суд арестовал на 14 суток кандидата в депутаты местной думы Сергея Данилюка и его друга-бизнесмена Дениса Вахрушева. Такое наказание они получили за правонарушение у здания местного отдела полиции. В ночь на 17 августа мужчины, находясь в состоянии опьянения, на автомобиле Land Rover подъехали к полиции, повредили шлагбаум и бросили автомобиль на пешеходной дорожке у входа. Перекрыли тротуары и доступ к служебным машинам. В суде кандидат в депутаты вину признал частично и раскаялся. Второй фигурант вину не признал, пишет газета «Коммерсант». Супермаркеты «Окей» закроют в Екатеринбурге. Магазины в «Радуга-парке» на «Академика Шварца» и «Бабушкина» перестанут работать в сентябре. Площади займет другой крупный ритейлер. Там уже начали переоформлять торговые залы. В пресс-службе «Ленты» рассказали порталу Е1, что магазины закроют на несколько дней и на их месте откроют гипермаркеты «Лента». Международный фестиваль креативных индустрий стартовал в Екатеринбурге. Среди хедлайнеров актер Юрий Колокольников и зампред Банка России Михаил Мамута. Всего будет более 25 спикеров, которые проведут мастер-классы и лекции о кино, моде, IT и креативных инструментах. Фестиваль будет проходить с 25 по 28 августа на 5 площадках, в том числе в креативном кластере «Домна» и молодежном кластере «Салют». Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Фонд организует фестиваль в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В России откроют новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах, сообщает ТАСС. Поступать в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Такие планы предусмотрены национальным проектом «Молодежь и дети». До 2030 года таких школ должно появиться не менее 12. В них будут использовать современные образовательные технологии, готовить школьников, в том числе по естественно-научным и техническим направлениям. Доллар 83.29, евро 97.44.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Всем доброго-бодрого. На календаре у нас вторник, 25 августа. С бортом солнечное, уже плюс 22. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер с юга от 4 до 9 метров в секунду. Но в течение дня аж 26-28 жары.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Бузова рассказала, почему назвала дочь Марией. Недавно сестра певицы Ольги Бузовой впервые стала мамой. У блогерши родилась прекрасная доченька, которую назвали Машей. Анна поделилась с поклонниками тем, почему они с мужем выбрали именно такое имя. Хотя изначально хотели назвать девочку в ее честь. Анна Бузова прокомментировала. Вторая Анна в семье – это немного странно. Хотя Анна Константиновна – это очень красиво. Но в итоге выбрали не менее красивое и очень подходящее нашей дочери имя – Мария. На последнем УЗИ за 5 дней до родов, когда мы уже увидели, какая она, там прямо было понятно, что это наша Машенька. Как пишет Супер, муж Анны лично присутствовал на родах. Поклонников очень умилил и одновременно растрогал этот момент. Крестной мамой малышки стала ближайшая подруга Анны Бузовой. Мария просто прекрасное имя. Пускай малышка будет счастлива и, главное, здорова. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом солнечное плюс 22. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер с юга 4 до 9 метров в секунду в течение дня, 26-28 выше нуля.
1: Реклама.
4: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
5: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
4: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: всего наилучшего, но с оговорочкой. Ну как же без этого? Люди сегодня на Jam FM. Ну а я без оговорочек. Всего наилучшего, 100% продуктивного, классного, побольше приятного в день сегодняшний. Второй рабочий у нас на календаре, 25 августа. Ну и наш с тобой ничего, продолжай приправлять на Jam FM. Хорошая музыка, она точно лишней не будет. Меня зовут DJ Dan, скоро невеста, еще раньше винтаж. Ну а продолжится музыкальный нон-стоп на Jam FM. Basic Element.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
2: Jam FM. И здесь снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.
5: Touch you right now.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Евросоюз планирует до конца этого года передать Украине более 27 миллиардов евро в рамках ранее согласованного кредита в 90 миллиардов. Об этом «Известиям» сообщил европейский дипломатический источник. По его словам, в этом году Украине должны выделить до 45 миллиардов. 17,5 уже были переданы. Ранее Еврокомиссия одобрила также новый транш в размере 6 миллиардов евро. Средства, предназначенные для закупки систем ПВО и про ракет, боеприпасов и военных радаров. 1 сентября на всей территории Свердловской области впервые будет действовать запрет на продажу алкоголя. Как пишет «Новый день», решения об ограничении продажи спиртного в День знаний были приняты свердловскими депутатами в апреле этого года. С 1 сентября на Среднем Урале изменится время, в течение которого в магазинах можно будет легально приобрести спиртное. Продажа будет разрешена с 9 утра до 10 вечера. Полный запрет на торговлю алкоголем будет действовать в День защиты детей, День знаний и в День трезвости. Судебные приставы в Екатеринбурге арестовали элитный «Мерседес» и увезли его на эвакуаторе прямо с парковки на ЖБИ. Машина числилась за фирмой, которая не платила налоги. Компания задолжала государству 340 тысяч рублей. Машину увезли на спецстоянку, и должник быстро нашел деньги на погашение долга. «Мерседес» вернули хозяевам, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Автор памятника режиссеру Алексею Балабанову, питерский скульптор Мейрам Баймуханов, проведет встречу с екатеринбуржцами. Начало встречи в эту среду в 7 вечера у памятника Балабанову. Как сообщили в областном министерстве культуры, общение пройдет в формате прогулки. По словам организаторов, это будет возможность не только узнать о смыслах, заложенных в арт-объекте, но и разгадать все скрытые послания на памятнике, отсылающие их к кино.

0: 7.44.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 12.04 в Екатеринбурге, в центре города солнечно и плюс 23. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер с юга 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 26-28 выше нуля.

0: Нейтралочка, инструменталочка, с красивой вещицей любви, река течет в тебе, Джаспер Фокс на Джем ФМ. Ну и мы не стоим на месте, наш движ продолжаю приправлять хорошей музыкой. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро диджей-демиксер Денис Клявер, еще раньше Полина Гагарина, но откроет очередной музыкальный нон-стоп на Джем ФМ. Иракли, солнцем внутри.
1: Реклама.
2: Жиши, пиши с буквой И, ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Куртаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
3: Сентябрь наступит у всех, а готовы ли к нему вы?
4: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
3: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Где пробки?
0: 12.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Дэрэл Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 3 балла. Сервис Яндекс.Карты. Рисуют у себя на страничке. Московская стоит от Обездной до Волгоградской. Большакова от Сурикова до Московской. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Блюхер от Раевского до Комсомольской. Постоим на Блюхер от Мира до Комсомольской. Якатс от реки Березовка до 16 километра.
7: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Гитара 97-го года, новое звучание, диджей и миксер Денис Клявер с половинкой на Jam FM, а Яночка Ефимова со свежими историями через минутку, ну а после продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Джон Саммит, Девалт и Джулия Чёрч.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Пётр. Пётр Электрика. Пётр Электрощиток. Потому что Пётр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идёт ремонт. Идём в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Селин Дион активно готовится к возвращению на сцену. Зарубежная певица усердно подготавливает свое тело к регулярным концертам. Все ради того, чтобы обрадовать преданных фанатов живым вокалом. Как сообщает Супер, в ее расписание входят полуторачасовые занятия пилатесом 3 раза в неделю, а также тренировки по балету. С осени этого года Селин будет выступать на аудиторию в 40 тысяч зрителей. Эти шоу станут ее первыми концертами с 2022 года. Инсайдеры прокомментировали. Селин лучше кого-либо знает, какие физические нагрузки предполагает работа на сцене, поэтому не идет на компромиссы. Пилатес и балет помогают ей вернуть силу, подвижность и уверенность, чтобы дать зрителям именно то выступление, которого она сама от себя ждет. Отмечу, что ранее звезде пришлось уйти со сцены из-за плохого самочувствия. Надеюсь, что сейчас все непременно наладится, и Селин наконец-то выйдет на сцену. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ. Жилой комплекс Клевер Парк. За бортом солнечное, в центре города плюс 23. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 4 до 9 метров в секунду. Но в течение дня хорошо. 26-28 тепла.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ООО ЭЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Страсть, мордасть. Замирающим сердцем Сэм Фельд и певица Уэйкс на Джем ФМ. Это, конечно, все хорошо, любовь, морковь. Но сначала дела, потом все остальное. Нет, может быть, у тебя по-другому приоритеты расставлены. В любом случае, и удачи, побольше приятностей, хорошего вторника. Продолжаю наш с тобой ничего подпитывать хорошей музыкой на Джем ФМ. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро отпетые мошенники, затем Джонни. Ну а прямо сейчас Филатов и Кэрос.
1: 102.5 Джем ФМ.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. В Кремле опровергли слухи о новой мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационными утками заявления о якобы подготовке новой волны мобилизации в стране, которые появляются в западных СМИ. Такие фейки распространяют с целью дестабилизации обстановки в России. По словам Пескова, это все вбрасывают украинские власти. Киевский режим пытается идеологически раскачать ситуацию в нашей стране, цитирует Пескова «Новый день». В конце июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал слухи о мобилизации в России пургой и лживой провокацией, раздуваемой врагом в преддверии выборов в Госдуму. В Екатеринбурге самокатчик сбил 3-летнего малыша. ДТП произошло в Академическом районе. По словам очевидцев, после столкновения парень с самоката упал на ребенка сверху. Все произошло на глазах у мамы малыша. Медики забрали ребенка в больницу. К счастью, серьезных травм нет, только синяки. 22-летний самокатчик после случившегося не сбежал, остался на месте. В протоколе ГАИ сказано, что он ехал строго по велосипедной дорожке и был трезв. Суд в Екатеринбурге отправил в колонию на 4 года бывшего директора Центра сдачи экзаменов для иностранцев при УРФУ. Наталью Ковалеву обвинили в организации незаконной миграции. По версии следствия, за взятки она помогала нелегалам сдавать тесты по русскому. Вместе с ней силовики также задержали группу из 8 человек. Это еще 2 сотрудников того же центра и остальные иностранцы, которые искали клиентов среди мигрантов. Наталья Ковалева сначала отрицала свою вину, но в итоге пошла на сделку со следствием, во всем созналась. Ее осудили в особом порядке, отдельно от остальных фигурантов, сообщает Е1. Свердловская область традиционно присоединилась к всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет в эту субботу. В Екатеринбурге задействуют 20 площадок, по области почти 200. В рамках акции покажут 4 отечественных фильма: «Буратино», «Чебурашка 2», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». Запланированы также выставки, интерактивы. Так, в Свердловском областном фильмофонде пройдет выставка, посвященная СВО, и выставка «Золотой век кинобилета». Открытие акции «Ночь кино» состоится 29 августа в 16 часов в Екатеринбургском доме кино. Стилисты назвали самыми модными джинсами предстоящей осени джинсы с отворотами. По словам экспертов, трендовыми станут варианты с одним аккуратным отворотом, который превратит даже самые базовые брюки в самую модную вещь сезона. Такие джинсы идеальны своей универсальностью, они сочетаются с любым образом. Эксперты советуют стилизовать их со строгими рубашками, элегантными лоферами или с кожаными куртками в сочетании с балетками, туфлями с острым носом или с кедами. Доллар 83.29, евро 97.44.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 13.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечное, плюс 23. На завтра, среду, 26 августа, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 19, 23 тепла.

0: А ты можешь не раз, не два, а вообще сколько угодно раз выходить на связь, поздравлять кого угодно, где угодно. Наше общение на GMFM, отзовись, порадуй, все в силе, я на месте, готов к приему твоего позитива. Выходи на связь. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Можешь писать в группе GMFM ВКонтакте, сайт radio.gmfm.ru, также в твоем распоряжении. Ну и там же все тоже звучит для всех абсолютно, кто в онлайн. Отзовись, порадуй на GMFM. Жду твоих приветов, поздравлений и просто хорошего настроения. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро на Абу и Муни, затем Севиль, Артик и Асти. Ну а в начале очередного музыкального нон-стопа на GMFM группа «Градус».
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
3: Жилой квартал «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы GEM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905. GEM-FM. И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. GEM-FM.
8: Хочется писать, и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Хит 99-го года, группа Hi-Fi, «Не дано» на Jam FM. Ну а нам дано, послано, можно так сказать. Яна Ефимова делится свежими историями буквально через минуточку. Ну а после продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Марфа, не переключайся.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регина» с Новосоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге. Новосоцкого 3 в «Регинас».
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Алена Водонаева не стала знакомиться с мужчиной в ресторане. Известная блогерша откровенно делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Так она рассказала, что недавно побывала в ресторане, где с ней решил познакомиться таинственный мужчина. Он хотел закрыть счет за звезду. Однако вместо того, чтобы сделать это молча, подослал к ней официанта, чтобы сотрудник заведения спросил у Водонаевой на это разрешение. Алена прокомментировала: «Если мужчина хочет оплатить счет, он его возьмет и оплатит, а не подошлет официанта, чтобы он сказал мне о том, что у мужчины есть такое намерение. Мне зачем все это вообще знать?» Алена отметила, что официант указал ей на незнакомца. Тот показался ей весьма симпатичным, но его нерешительность испортила первое впечатление. Поклонники полностью поддержали звезду. Весьма категорично. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацель». За бортом без изменений, солнечное плюс 23. На завтра, 26 августа, в среду, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем до плюс 23.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
8: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Красотища прилетела, поздравления! С днем рождения, Забелину Екатерину! Пусть радуют сюрпризы, улыбки и цветы, поскорее в жизни исполняются мечты. Пусть каждый день приходит, чтоб счастье подарить, и в жизни будет повод всегда счастливой быть. Ну и плюсом с приобретением авто. Ух ты, мечты сбываются уже, ну так и должно быть. Это мальчики и девочки компании «Урал Тойс». Как всегда, как я уже говорил, красиво написали. Вам респект, уважуха. Ну и от нас Екатерина Забелина. Принимаю поздравления. С днем рождения. Звук поставь.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Российские силы ПВО за минувшую ночь сбили 148 воздушных целей над российскими регионами, сообщает Минобороны. В Ростовской области в результате атаки ВСУ поврежден Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие приостановило работу. При ударе БПЛА по Краснодарскому краю погибли 2 человека, еще 2 пострадали, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Также, по его словам, при ударе произошел пожар на территории НПЗ. Повреждено несколько частных домов. Подростков-зацеперов на Свердловской железной дороге стало в 6,5 раз больше. С начала этого года железнодорожники и сотрудники транспортной полиции обнаружили более 70 несовершеннолетних хулиганов. В тот же период прошлого года было всего 11 таких случаев. 3 подростков получили травмы, один из них погиб. Все случаи травматизма произошли в Пермском крае. В Свердловской области поймали 27 зацеперов. Свердловская магистраль напоминает, что зацепинг – это прямая угроза жизни. Напряжение в контактной сети от 3 до 27 тысяч вольт. Такой удар приводит к мгновенной смерти. Железнодорожники призывают родителей усилить контроль за своими детьми, сообщает «Новый день». Верховный суд встал на сторону свердловского 9-классника, которому школа отказала в зачислении в 10-е. По мнению высшей судебной инстанции, ребенок был лишен конституционного права на образование, говорится в сообщении суда. Мать школьника обратилась в суд после того, как ее сына, успешно сдавшего государственную итоговую аттестацию после 9 класса, не приняли в 10-й. Руководство школы объяснило отказ тем, что в 10-х классах предусмотрено профильное обучение, а заявление подано на зачисление в общеобразовательный класс. Суды 3 инстанций признали действия школы законными, но Верховный суд их решение отменил. Уральский ячмень признан лучшим в России. Это сорт ячменя памяти Чепелева, разработанный селекционерами Уральского аграрного научно-исследовательского центра, сообщает Департамент информполитики. В Свердловской области в этом году им засеяно 15 тысяч гектаров. Этот ячмень даже в условиях дождливого лета показывает хорошую урожайность и устойчивость к неблагоприятным условиям, говорят аграрии. Сотрудники, которые постоянно кидают мемы в рабочие чаты, работают на 27% хуже. Это выяснили аналитики. По их словам, самыми непродуктивными оказались работники, отправляющие по 5 смешных картинок или видео в день. Эксперты связывают это с прокрастинацией, добровольным откладыванием важных дел на потом, несмотря на негативные последствия. Доллар 83,29, евро 97,44.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 14.02 на наших родинах. В центре Екатеринбурга солнечный плюс 24. На завтра, среду 28 августа, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер в переменных направлениях 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18. Завтра днем 19-23 выше нуля.

0: чуточку 90-х. Хамерчик с розовым вечером на Jam FM у нас же в разгаре. Летний день, да еще какой, с такой погодкой надо обязательно строить планы на вечер на свежем воздухе. Ну а в моих планах хорошая музыка. Совсем скоро на Jam FM Филатов, Кэрос и DJ Groove, затем Астудио. Ну а откроется очередной музыкальный нон-стоп Dark Sauce на Jam FM.
1: Реклама.
2: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
3: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
2: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. Уезд до Петровича, Санкт-Петербург. Угрым 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
2: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
0: 14 минут 3 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Дэрэл Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Как сообщается Ростендекс карты, Восточка стоит от Твери на до Малышева, Космонавтов от Артинска до Завокзальной, Большакова от Цурикова до Московской. Донбасская Бебель от Никольского переулка до Таватуйска. Потерпим на ИКАДе от моста через ЖД дорог до 13 километра на Московской, также от Объездной до Волгоградской.
1: Реклама.
7: Продолжите фразу. Три десятки это.
8: Такси. Я на работу езжу.
9: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
10: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
7: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
11: ООО «Дрэл Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Jam FM.
12: Barbra Streisand.

0: На позитиве, с теплыми, радостными эмоциями. Не лето, наш земляк счастливым на Jam FM. Ну а нас осчастливит буквально через минуточку новостями с глянца Яна Ефимова. Ну а после продолжится музыкальный нон-стоп на Jam FM, Лок, Зиба и Португал The Man.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
3: Жиши пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Куртаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235 0905
4: 235-0905
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Илья Вербух пожаловался, что фанаты Лизы Арзамасовой его не узнают на улице. Спортсмен признался, что во время прогулок с молодой женой прохожие совершенно его не замечают. Они обнимаются и фотографируются именно с Лизой и игнорируют фигуриста. Это, по словам Ильи, его немного задевает и даже обижает. Он прокомментировал: «Они вообще даже не одупляют, кто я. Да, мне это грустно. Все равно, конечно, мы все хотим быть всегда актуальными». Как сообщает Супер, они с супругой сразу видят, кто из прохожих идет фотографироваться к нему, а кто к звезде папиных дочек. По словам Авербуха, все дело в разнице поколений. У каждого свое восприятие мира. Отмечу, что у Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой 22-летняя разница в возрасте. Так, поклонники Лизы, но ради приличия и с Ильей тоже фотографируйтесь, а то обидится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». За бортом солнечное, плюс 24. На завтра, среду, 26 августа, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 19-23 выше нуля.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: И снова немного позитивчика от тебя, Евгения. Всем доброго дня и хорошего настроения. Женечка, спасибо тебе тоже. Виктор, Юлечки, большой привет и здоровья. Всем здоровья. Это в первую очередь, остальное все приложится. Спасибо, Виктор. Антон, большой привет Екатеринбургу и всех с последней недели лета. Не в бровь, а в глаз, что называется. Ну, там еще будет и бабье лето, кстати. Да, в любом случае, лови моменты. Лето. И, конечно, лови моменты, выходи на связь, отзовись, порадуй на Jam FM.

0: Москву. Мы любим Екатеринбург.
1: Джим-ФМ.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

чаще только плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Швейцария признала отсутствие оснований для конфискации замороженных российских активов, как частных, так и активов ЦБ, сообщает РИА со ссылкой на государственный секретариат Швейцарии по экономике. Там говорят, что не могут законно изъять эти средства. Ранее стало известно, что объем замороженных частных средств из России в Швейцарии увеличился. В прошлом году он составлял около 7,5 миллиардов франков, а в этом уже 8,5 миллиардов. Активы российского ЦБ были заморожены после начала специальной военной операции. Большая часть этих средств, около 200 миллиардов евро, находится в европейском депозитарии «Евроклэр». Екатеринбуржец с инвалидностью отсудил у Аэрофлота и аэропорта Кольцово 600 тысяч рублей. В апреле прошлого года мужчина купил билет на рейс Екатеринбург-Москва. При оформлении билета запросил специальную услугу по сопровождению и помощи в аэропорту. Аэрофлот принял заявку пассажира. Однако в день вылета у мужчины возникли большие проблемы с сопровождением. Его никто не встретил, не помог с парковкой. Ему пришлось искать помощь за отдельную плату у третьих лиц. Кроме того, пассажир провел под дождем около часа, промок, замерз, прежде чем смог попасть в здание терминала. В Екатеринбурге поймали преступника, который 3 года находился в бегах. Его объявили в розыск после того, как он самовольно покинул исправительный центр в Рязанской области, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Беглеца вычислили после того, как оперативники получили информацию о его возможном местонахождении на Урале. К поискам подключились бойцы спецназа «Росы». В итоге беглеца задержали в Екатеринбурге и доставили для дальнейших процессуальных действий, сообщает «Ядин». Незаконные свалки в Свердловской области будут искать с помощью беспилотников. Экологический мониторинг будут проводить, используя отечественные коптеры «Геоскан-801». Их уже используют для выявления пожаров. Аппараты могут вести съемку с высоты до 2 километров и удаляться на 10 километров от оператора. Беспилотники смогут находить незаконные свалки даже на труднодоступных и отдаленных территориях. Это позволит точно фиксировать нарушения и оперативно принимать меры. Футбольный мяч, которым Диего Марадона забил скандальный гол рукой Бога, продан почти за 3,5 миллиона долларов. В четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Аргентина победила Англию со счетом 2-1. Оба гола в составе аргентинской сборной провел Марадона. Арбитр из Туниса Али бин Насер, работавший на той игре, после финала забрал мяч себе и хранил более 30 лет. В 2022 году бин Насер продал мяч за 2 миллиона. 370 тысяч долларов. Через 4 года, в 2026, новый владелец смог заработать на мяче $1 миллион. Доллар 83.29, евро 97.33.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 15.02 на наших родинах, в центре Екатеринбурга, солнечное, плюс 26. На завтра, среду, 26 августа. Синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 19-23 выше нуля.

0: день, поцелуемся и помиримся. Мне кажется, очень подходит эта вещица. Джонни на Джим ФМ, да, сегодня 25 августа, вот такое нежное событие. Ну и вообще удобное, если вдруг с кем-то что-то не поделил, не договорился, вот, давай мириться и чмок сразу. Ну, можно без поцелуев. И в любом случае, мир, дружба, жвачка, побольше позитивчика и поводов только для улыбок. Один точно есть. Потихонечку подкрадывается вечер со всеми приятностями. Ну а здесь на Jam FM только хорошая музыка и моя скромная компания. Зовут DJ Dan. Скоро акцент Сьерра Миша и Миша Миллер, затем Ёлка. Ну а первый в списке Артур Пирожков на Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинус».
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
2: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Евгения Медведева раскрыла дату свадьбы с Эльдаром Гайнутдиновым. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поделилась подробностями организации своего предстоящего свадебного торжества. Совсем скоро она выйдет замуж за солиста Большого театра Эльдара Гайнутдинова. Обо всем спортсменка рассказала в интервью. Она прокомментировала: «У меня будет два наряда. Первое платье белое, длинное и с фатой. А второе скоро сошьет дизайнер. Эльдар будет в смокинге, который мы с его мамой очень тщательно подбираем». Кстати, влюбленные уже определили дату. Свадьба состоится 29 августа, ближе к сентябрю, как порекомендовали организаторы. Евгения дала понять, что официальная роспись в ЗАГСе уже состоялась, а в конце августа пройдет именно пышный праздник. Изначально пара планировала красивую дату 7 августа, но организаторы торжества убедили их скорректировать планы. 29.08.2026 тоже неплохо. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 15.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр». Парацель за бортом. Солнечное плюс 26. На завтра, 26 августа, в среду, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер при этом переменных направлений до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 19-23 тепла.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Хьюстон, Хьюстон, прием у нас.
1: Никаких проблем, все хорошо. Вот так пусть начинается вечер, который к нам потихонечку подкрадывается. И где бы ты ни находился, в какой бы галактике, обязательно кислорода пусть хватает. Вот и запасов, ну и всего-всего, и, конечно, энергии и планов тебе приятнейших на свежем воздухе 100%. Один из самых теплых дней на этой неделе, завтра и до конца лета на этой неделе уже будет чуточку попрохладнее. Поэтому лови моменты. Ну и, конечно, оставайся на Jam FM. Совсем скоро NC, затем свежачок, ну а откроется музыкальный нон-стоп на Jam FM. Андрей Звонкий.
2: Реклама.
3: Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
2: Жилой квартал «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5. Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. В Москве приземлился военно-транспортный самолет США. «Боинг» вылетел с военной базы «Эндрюс» недалеко от Вашингтона, после чего совершил промежуточную посадку в Риге, затем достиг столицы России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные онлайн-систем отслеживания полетов. В Москве американский самолет приземлился около 10 часов утра. В Кремле опровергли слухи о новой мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационный утками заявления о якобы подготовке новой волны мобилизации в стране, которые появляются в западных СМИ. Такие фейки распространяют с целью дестабилизации обстановки в России. По словам Пескова, это все вбрасывают украинские власти. Киевский режим пытается идеологически раскачать ситуацию в нашей стране, цитирует Пескова «Новый день». В конце июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал слухи о мобилизации в России пургой и лживой провокацией, раздуваемой в врагом в преддверии выборов в Госдуму. В Екатеринбурге самокатчик сбил 3-летнего малыша. ДТП произошло в Академическом районе. По словам очевидцев, после столкновения парень с самоката упал на ребенка сверху. Все произошло на глазах у мамы малыша. Медики забрали ребенка в больницу. К счастью, серьезных травм нет, только синяки. 22-летний самокатчик после случившегося не сбежал, остался на месте. В протоколе ГАИ сказано, что он ехал строго по велосипедной дорожке и был трезв. 10 школ в Свердловской области примут участие в пилотном проекте по выставлению оценок за поведение. Эксперимент стартует с нового учебного года. В перечне участников средние школы номер 200, 30, 74 и 161 гимназия в Екатеринбурге, а также 3 школы в Ирбите и 3 в Каменске-Уральском. Оценку за поведение будет выставлять классный руководитель не реже одного раза в неделю на основании комментариев всех учителей и администрации школы. Шкала оценок будет трехуровневой – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Сегодня последний по-настоящему теплый день лета. По Свердловской области до плюс 25 градусов. Но уже вечером к западным границам региона приблизится холодный фронт. На севере и северо-западе возможны дожди. Они продолжатся до конца недели, и температура начнет опускаться. Завтра, по данным метеоролога Алексея Пулина, днем плюс 22 дожди. В четверг днем уже плюс 16, в пятницу 12, в субботу 11. К 1 сентября должно немного потеплеть. В День знаний по предварительным прогнозам плюс 18 и дожди. Доллар 83.29, евро 97.33.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 16.02 на наших ходиках в центре Екатеринбурга, солнечное плюс 26. На завтра, среду, 26 августа, синоптики прочат переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем 19, 23 выше нуля.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. В Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение на складе в южной части города. На тушение у сотрудников МЧС ушло двое суток. Как сообщили в пресс-службе спасательного ведомства, на месте пожара остается группировка сил, которой предстоит окончательно потушить тлеющие очаги. Пожар начался в ночь на воскресенье. Огонь охватил 82 тысячи квадратных метров. К понедельнику большую часть склада удалось потушить, сократив площадь пожара в Петербурге сначала до 6, а потом и до 3000 квадратов. В Ботаническом в Екатеринбурге скорректировали маршруты движения общественного транспорта, идущего через микрорайон. Как сообщили в департаменте транспорта, временно отменена остановка Кристинского в сторону остановки Академика Шварца. Причиной в мэрии назвали строительство нового автовокзала. Срок, на который отменили одну из остановок, не уточняется. Третий международный фестиваль креативных индустрий открылся в Екатеринбурге. Его мероприятия будут идти вплоть до воскресенья. Хедлайнерами мероприятия на площадке киноконцертного театра «Космос» сегодня стали писатель Максим Ильяхов, стилист Александр Рогов и актер театра и кино Юрий Колокольников. В программе запланированы лекции, мастер-классы, пленарные дискуссии, биржа контрактов, а также смолток, предпоказы и выставки. Уже 25 и 26 августа в Думне откроется трек «Мода», где будет работать шоурум российских дизайнеров. Как пишет «Коммерсант Урал», в прошлом году на торгово-закупочных сессиях было заключено 54 контракта, было зарегистрировано также около 2500 участников. Издательство «Просвещение» по предписанию Федеральной антимонопольной службы снизило цены на учебники. Подешевели 94 наименования изданий по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях цены снизились до 78%, пишет газета.ру. Неухоженные комнатные растения в офисе могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. По словам специалистов, в переувлажненном или старом грунте могут развиться плесневые грибы. Это серьезный раздражитель для слизистых, а также реальная опасность для аллергиков. Неухоженные растения также нередко становятся средой обитания для мелких насекомых. Наконец, еще одна проблема – это скопление пыли на листьях. Если растения годами не очищают и не пересаживают, они перестают выполнять декоративную функцию и превращаются в дополнительный резервуар для бытовой пыли. Официальный доллар на сегодня 83.29, евро 97.44.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, среду, 26 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 18, завтра днем 19-23, выше нуля.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
4: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 6 минут, за окном в центре города 24 градуса жары. Давайте начинать этот вторник вместе. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Сегодня тема, которая будет нас объединять, и она звучит достаточно, казалось бы, лаконичненько и просто, но в себе таит очень много красок. Как ты миришься со своими друзьями и близкими?
3: Все потому, что сегодня день отмечается под названием «Поцелуемся и помиримся». Вот так вот он прямо звучит. Ну да, кстати, можно поцеловаться и тем

0: рассмотрим.
1: Вот смотрите, если у вас взаимное недопонимание, то есть я что-то даже сейчас не вспомню такое. Ну что, прям вот вы что-то одно не поняли вдвоем. А я приверженец того смысла, что человека в целом для меня нельзя обидеть. То есть человек может только обидеться. Mm-hmm. Хотя эта фраза, на самом деле, вызывает очень много вопросов. Я посмотрел, как вообще есть, ну, вот эти чатики, где вот это все обсуждается. И люди, на самом деле, поделились на две половины. Те, которые говорят о том, что нет, вот наш эмоциональный фон. Ну, опять же, я убираю те вариации, когда ты действуешь в рамках закона. Ну, то есть, что-то ты не так посмотрел, там, не так сделал. Поэтому я именно вот приверженец той теории и темы, что меня невозможно обидеть. Вот меня лично невозможно обидеть. Я всегда для себя нахожу какие-то положительные стороны, и сотни раз убеждался в том, что то, что не делается, делается вообще всегда к лучшему, но есть один человек в моей жизни, который на себе примеряет, безусловно, майку моих извинений, это супруга моя, это вот единственный человек в моей жизни, единственный, у которой есть право вообще как-то, ну вот, всколыхнуть мое внутреннее сознание. Ну я как мирюсь? Ну подхожу объективно, смотрю в глаза, и она понимает, что там написано «дурацкий дурак», и она понимает, что я это понял, и все, и мы в десна, как обычно.
0: Помирились, вот уже просто подошел, посмотрел, как этот котик из Шрека, да, вот с этими глазками.
1: Ну, 13 лет знакомства,
0: уже
1: 10
0: без слов
1: из них,
0: 100%, понимаем, да?
1: Мы на том уровне, когда она на меня смотрит, а я конкретно читаю в ее глазах, что надо заканчивать и ехать домой.
0: Да, поэтому и ты пиши нам тоже сообщение на тему, как ты миришься со своими друзьями или близкими, это можно сделать ВКонтакте, группа Радио Джим ФМ, там есть пост прекрасный, пиши там комментарий, можно сделать в Максе, написать нам в личку, либо написать в общий чат, там тоже есть пост, все закреплено.
1: Да, несколько вариантов у тебя, собственно, есть. Ну и за это ты получишь прекрасный вкусный подарок.
0: Это сертификат на 1500 рублей всей пиццерии Папа Джонс.
1: Ну и мы ждем твои сообщения, потому что через 10 минут они появятся здесь, и мы хотим передать тебе тоже несколько вариантов, если вдруг ты хочешь извиниться, но не знаешь как. Вот люди добрые нам обязательно посоветуют. Ну а пока двигаемся вместе с One Republic, тем более give me something, сделай мне что-нибудь, дай мне что-нибудь. И тогда ваша дружба вновь воссоединится.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Ангел.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута в центре города Екатеринбург, 24 градуса жары. И продолжаем обсуждать тему, которая нас сегодня объединяет. Как ты миришься со своими друзьями и близкими? Вот несколько вариантов нам написали. Айгуль говорит: «Добрый день, я просто не говорю им то, что они не хотят слышать. А я знаю, что они не хотят слышать. Ты хитрюга, но зато ты чувствуешь людей. Это прикольно. Обожаю».
3: Вот Ирина пишет: «Я мирюсь близкими с фразы: ну все, хватит, а то я плачу, и у меня потекли дорогие ресницы».
2: А ресницы как могут течь, ресницы?
3: Ну, может быть, у нее какое-то, не знаю, вот эти вот окрашивания какие-то есть химические, я не знаю, накладные реснички, как-то тоже портятся из-за слезок.
2: Я просто не понял, как они текут. Я думал, тушь может потечь, а ресницы...
3: Ну, может быть, тушь дорогая просто, поэтому и ресницы дорогие.
2: Наверное, про тушь. Хорошо, что выяснили, что не ресницы у нее текут, потому что надо все-таки найти специалисты по этому вопросу. Светлана нам говорит: «Добрый день, город и любимое радио. У меня нет совершенно никакого желания с кем-то ссориться и всем своим близким прямо заявляю. Если я что-то доказываю и спорю, это не значит, что я ссорюсь. Вообще согласен на 100%, потому что иногда бывает эмоциональный фон заскакивает не в ту какую-то степь, но все стали слишком ранимы. Ну что делать, Светлана? Живем, терпим, миримся».
3: У каждого свои эмоции, каждый имеет право на эти эмоции. Все равно. Вот Юля нам пишет: купила путевку в Таиланд, поэтому с мужем примирилась на всю жизнь. И такая дальше ниже пишет: конечно же, за его счет.
2: Согласен, объективно, да, если у вас есть какая-то...
3: Юля, ты умничка вообще.
2: Пилюля, то тогда вы можете ее, ну, собственно, проглотить, и она действительно вам поможет. Ну, а мы продолжаем, и через 10 минут у нас будут свежие истории. Ну, а далее по списку, ребят, возвращаемся к вашим комментариям. Вы можете оставить их где угодно, главное, чтобы мы нашли. Это, кстати, основное правило нашего с вами общения. Либо в канале, либо напрямую напишите нам. +7 932 020 125. Также ВКонтакте уже висит пост. Выбирайте. Двигаясь дальше, у нас там не лет. Олег Майами, Леша Свик. Вот они. Ек-бойз. Не вспоминай здесь на Jam FM.

0: друзей никто потерял. А чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лгу.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ровно середина часа, на значит свежая история.
3: Муж Селены Гомес похудел на пицце. В общем, Бенни Бланко, он такой, у него блогер, такой вечно на движухе на какой-то, ему 38 лет, он утверждает, что смог сбросить вес благодаря этому стритфуду. Он ел 5 дней только пиццу, весил 66 килограммов, точнее, был 69 килограммов, стал весить 66. И уверяет, что 5 дней подряд питался действительно именно так, и целью его эксперимента было доказать, что можно потерять вес, когда ты ешь буквально все, что угодно. И сейчас он заявил, что чувствует себя потрясающе и говорит о том, что не парьтесь вообще, ешьте все что угодно, и бургеры, и пиццу можно. Но при этом не уточнил, занимался ли он какой-то физической активностью, может быть, какие-то дополнительные БАДы для этого принимал. Это он, конечно, не упомянул.
2: Ну, тут есть шанс, как зашло, так и вышло. В данном случае со скоростным режимом. И поэтому есть вероятность похудения. На самом деле, ты можешь похудеть абсолютно на многих вещах, и многие из нас этого, к сожалению или к счастью, не понимают. Для меня было открытие очень много лет назад, потому что у меня супруг диетолог, и мы все-таки пришли к этому выводу о том, что чипсики можно кушать вечерком, но только те, в которых нет, например, содержания сахара. И такие, кстати, есть, они достаточно редко встречаются, но в большом, широком потреблении вообще без проблем. Визуально, давайте так, я визуально не продемонстрирую, но супруга 100% эту вариацию визуально отрабатывает.
3: Тут разница всего в 3 килограмма, я думаю, что да, просто отеки, может, какие-то ушли, водичка в конце концов ушла из организма.
2: Это для тебя 3 килограмма быстро уходят, а для кого-то это большая работа.
3: Ну да, ему 38 лет,
2: килограмм.
3: Уже зрелый мужчина, да.
2: Да, поэтому... это в 23 еще в твоих санях вместе с тобой едет природа, а в 38 уже стоит гордиться.
3: Может, генетика тоже играет
2: роль. И 1000 грамм тут, знаете, уже большая, собственно, победа. Ну, как бы рады, да, но с учетом того, что я перестегнул пуговичку на ремне чуть пошире, не от всего сердца, конечно, можно смело сказать, но то, что действительно правда, так это погода. Мы обращаемся к нашим синоптикам. О, прошу вас, скажите нам что-нибудь хорошее, ну, по крайней мере, честное 100%.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр» Парацельс. На завтра, среду, 26 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 18, завтра днем 19-23, выше нуля.
1: Реклама.
0: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
1: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
0: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
1: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута, за окном в центре города 25 градусов жары. Мы продолжаем обсуждать тему вашего примирения с друзьями. Как вы это делаете? И вот Илья нам ответил: если вы друзья, то априори не можете обидеть друг друга, так как знаете все о своем друге. Вообще, Илья, согласен с тобой всеми тремя руками, потому что у меня была ситуация с другом, когда я ему не пишу привет, и он мне такой: почему ты со мной не здороваешься? Я говорю: вообще-то ты мой друг, я не должен с тобой здороваться, я с тобой дружу, мы всегда на связи, тем более иногда за день можем там списываться, не знаю, 8 раз, вообще не по смежным темам, абсолютно как-то вперемешку со всем присутствующим.
3: Потому что общение нон-стоп идет, конечно. А вот Сергей пишет: если человек близкий, то обнимашки, если коллега, то в определенный момент встречаешься взглядом, понимаешь, что оба готовы забыть какие-то прошлые обиды и двигаться дальше вперед.
2: Да, едем дальше, остановимся на Лоле. Ну, Лола, можно же склоняется? Мне кажется, что
3: Лолита.
2: Да, но если нет, поправьте нас, я готов к таким ударам судьбы. Значит, она говорит о том, что искренний разговор — первый шаг и признание своих ошибок. Я, как Козерог, вам говорю, мы ошибок не совершаем. Ну да, да, да, согласен. Если они есть, то действительно. Но в данном случае иногда просто хочется, чтобы тебе сказали, что ты вообще их совершил, потому что иногда, ну, люди просто не понимают, что они реально сделали. Ну вот, ну, бывает же такое. Кстати, Лена нам говорит о том, что она в отпуске. Я сначала подумал, что она пишет нашему Дэну сообщение. Ну, в том плане, что передай привет и там и так далее, и так далее. А потом подумал, а вдруг Лена с кем-нибудь поругалась и тем самым передает привет своей семье и такая: сгладим обстановку. Можете через нас помириться. Мы, кстати,
3: да,
2: готовы.
3: Тоже такое возможно. Очень красивый способ, я бы сказала, помириться. Оля нам тоже пишет: Джем, приветики. Лучше не ругаться вообще ни с кем, а мириться обычно получается вкусняшками, да, ну, какими-то такими классными вещами. Вот эти губки бантиком, пошла мириться, и все без обид. Вот это нам пишет Олечка.
2: Согласен, да, да, можно это делать. Но статистика показывает, все ваши извинения должны все-таки тоже приниматься. Не однобокая такая история. Поэтому миритесь, и тогда все будет хорошо. Ну, по крайней мере, мы в это искренне верим. Через 10 минут подведем итоги и узнаем, кто же сегодня победил. Сообщений много, но победитель, конечно, будет один. Но не стоит расстраиваться, если ты сегодня не победишь. Мы ждем тебя завтра. Ну и, собственно, каждый день с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00. Ну а пока мод намек на нас здесь, на Jam FM.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствори.
1: Скоро вернемся к музыке на Jam FM.
2: Реклама.
3: Сентябрь наступит у всех, а готовы ли к нему вы?
4: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
3: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
5: Акция действует до конца августа этого года.
6: Жиши, пиши с буквой «И», ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
1: Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 53 минуты. Пришло время подводить итоги.
3: У нас сегодня тема вечера звучала так: как ты миришься со своими друзьями или близкими, друзьями и близкими. В общем, много было сообщений, кто-то мирится обнимашками, кто-то путевки куда-то на отдых покупает. В общем, сегодня побеждает Ирина. Она написала: «Я мирюсь с близкими» с фразы: «Ну все, хватит, а то я плачу, у меня потекли дорогие ресницы». Такое вот креативное я посчитала сообщение. Поэтому сегодня Ирина получает сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Мы тебя поздравляем.
2: Да, самая креативная, которая сегодня не поступала, в общем, взвесили, оценили, вот, пожалуйста, на суд. Мы тебя поздравляем, ты большая молодец, вскоре мы с тобой свяжемся, все расскажем, все покажем, не забудь нам отправить фотографию, как вкусно это было, а мы же знаем, что дарим, поэтому мы в этом уверены на 100%. Ну, а вы не расстраивайтесь, потому что если не сегодня, то завтра, ну, а если не завтра, то послезавтра, как показывает статистика, тот, кто хочет, всегда получит желаемое. Так же, как и мы продолжаем нашу музыкальную гимнастику прямо по курсу Филатов и Кэрос. Мимо меня, но кому-то, но не мимо кого-то сегодня.

0: новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Ватикан готов помочь России и Украине в мирном урегулировании. Заявление в Москве сделал секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Также на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым дипломат подчеркнул важность поддержки участников гуманитарных инициатив. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал главу дипведомства Ватикана о готовности возобновить двусторонние политические и межмидовские консультации. Байкера в Екатеринбурге будут судить за нападение на сотрудника мотобата. Михаила Швецова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело завели после аварии, которая произошла в мае. Инспектор преследовал мотоцикл без госномеров. Во время погони водитель сначала столкнулся со служебным мотоциклом ГАИ, а потом пнул инспектора мотобата. Травмы, которые инспектор получил при падении, квалифицировали как средний вред здоровью. Уголовное дело будут рассматривать 2 сентября, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики назвали причину сильных дождей, которые пообещали завтра Свердловской области. В районе Пермского края 26 августа образуется частный циклон, который принесет ливни на север региона. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в горных районах. На юге области при перемещении этого атмосферного фронта пройдет кратковременный дождь, кое-где не исключена гроза, сообщает Уральский гидрометцентр. В это же время уже с четверга в Свердловскую область придет похолодание, вызванное циклоном с Баренцева моря. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло, в том числе и в годовом выражении. Об этом пишет РИА Новости. Наибольший рост показали первые 2 недели августа, когда количество просмотров и заказов увеличилось больше, чем на 60%. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха и поездок. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру и повседневное общение, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова увеличилась практически в 6 раз. Только за первые полгода слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 83.29, евро 97.44.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, среду, 26 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 18, завтра днем 19-23, выше нуля.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
4: Джем без правил.

0: правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 7 минут. Пришло время для лайфхаков и трендов, что делает вашу жизнь легче, но и всегда держите руку на пульсе. Сегодня рабочая такая тема, как распределить, собственно, свой день, чтобы вам немножко, ну, его сделать легче. Это называется планирование по блокам. Вы берете свой рабочий день, но давайте так, не когда вы с основной работы днем уходите на основную работу вечером, а с точки зрения какой-то одной выберите. Вот

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 54 минуты, за окном в центре города 24 градуса со знаком плюс, и это не может не радовать. Ну что, рабочий вторник у многих из нас подошел к концу, и мы хотим вам сказать, что эти два часа с 17.00 до 19 были великолепны. Мы сегодня действительно о многом поговорили, начали с того, что как можно помириться с друзьями, было много вариантов, много сообщений, всегда приятно об этом повспоминать, тем более те варианты, которые в душе остались. У меня вот, например, я абсолютно согласен с нашим радиослушателем, который написал, что друзья вообще ссориться не могут. Конечно, побыковали, посмеялись и разошлись. Все, никаких обид.
3: А мне все-таки понравилось сообщение победительницы. Ее зовут Ирина. Вот она написала, что подходит просто и говорит: я устала плакать, мои дорогие ресницы текут. Видимо, речь идет про тушь, либо какие-то другие бьюти-процедуры. Поэтому такое креативное сообщение мне показалось.
2: Да, сегодня вспомнили тот факт о том, что во Франции, оказывается, была мода на шляпки с громоотводом. Это абсолютно небезопасно, но тот момент, когда они это изучали, все-таки электричество еще было в новинку.
3: А я в рубрике «Лайфхаки и тренды» сказала о том, что сейчас у молодежи, ну, есть такой тренд, когда они просто себе на лицо, либо куда-то на кофейный стаканчик, на ноготочки клеят, везде такие маленькие стразинки.
2: Да, вы тоже можете, кстати, такое попробовать на машинах. Я вот недавно видел, да, большая такая, забавно, очень интересно смотрится. Вопрос в том, что как она моется. Тут, конечно, интересно. Опять же, бабки-брызги, вопросов нет, ребят. Если хотите, то почему бы и нет. Ну и сегодня два человека создавали ваш вечер. Ну, по крайней мере, мы искренне надеемся на это. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо. И мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Швейцария признала отсутствие оснований для конфискации российских активов. Речь идет не только о частных представителях, но и об активах Центробанка. Заявление о том, что у Берна нет юридических оснований для конфискации, сделал государственный секретариат Швейцарии по экономике. Ранее стало известно, что объем замороженных частных средств из России в Швейцарии увеличился. В 2005 году он составлял 7,4 миллиарда франков, а в 2026 вырос до 8,5 миллиардов. В Ботаническом в Екатеринбурге скорректировали маршруты движения общественного транспорта, идущего через микрорайон. Как сообщили в департаменте транспорта, временно отменена остановка Кристинского в сторону остановки Академика Шварца. Причиной в мэрии назвали строительство нового автовокзала. Срок, на который отменили одну из остановок, не уточняется. Третий международный фестиваль креативных индустрий открылся в Екатеринбурге. Его мероприятия будут идти вплоть до воскресенья. Хедлайнерами мероприятия на площадке киноконцертного театра «Космос» сегодня стали писатель Максим Ильяхов, стилист Александр Рогов и актер театра и кино Юрий Колокольников. В программе запланированы лекции, мастер-классы, пленарные дискуссии, биржа контрактов, а также смолток, предпоказы и выставки. Уже 25 и 26 августа в Думне откроется трек «Мода», где будет работать шоурум российских дизайнеров. Как пишет «Коммерсант Урал», в прошлом году на торгово-закупочных сессиях было заключено 54 контракта, было зарегистрировано также около 2500 участников. Издательство «Просвещение» по предписанию Федеральной антимонопольной службы снизило цены на учебники. Подешевели 94 наименования изданий по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях цены снизились до 78%, пишет газета.ру. Трендами осеннего маникюра в этом сезоне назвали глубокие винные и шоколадные оттенки. При этом в дизайне будет преобладать минимализм, а главным признаком дорогого и качественного покрытия станет сама обработка ногтя, пишут «Известия». Насыщенная палитра этой осенью сменит летние полупрозрачные тона и яркие желейные оттенки. Тем, кто классики предпочитает оригинальность, советуют присмотреться к дымчатым фиолетовым и сливовым оттенкам, а также к зеленой палитре, которая имитирует цвет природных камней. Официальный доллар на сегодня 83.29, евро 97.44.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, среду, 26 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачности, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 18, завтра днем 19-23, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинус».
2: Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 70. Телефон 230-100. 230-100.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Джем ФМ.
11: Привет! Алена Водонаева не стала знакомиться с мужчиной в ресторане. Известная блогерша откровенно делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Так она рассказала, что недавно побывала в ресторане, где с ней решил познакомиться таинственный мужчина. Он хотел закрыть счет за звезду. Однако вместо того, чтобы сделать это молча, подослал к ней официанта, чтобы сотрудник заведения спросил у Водонаевой на это разрешение. Алена прокомментировала: если мужчина хочет оплатить счет, он его возьмет и оплатит, а не подошлет официанта, чтобы он сказал мне о том, что у мужчины есть такое намерение. Мне зачем все это вообще знать? Алена отметила, что официант указал ей на незнакомца. Тот показался ей весьма симпатичным, но его нерешительность испортила первое впечатление. Поклонники полностью поддержали звезду. Весьма категорично. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
10: Прогноз погоды на Джем ФМ.
12: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр» Парацельс. На завтра, среду, 26 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 18, завтра днем 19-23, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснорийской Ревде тоже переменная, возможен дождь, до плюс 23.
13: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
14: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
13: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
15: Возможно противопоказания. Необходимо

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Родители предупреждают об активности мошенников перед 1 сентября. Злоумышленники присылают взрослым сообщения от имени учителей, просят перевести деньги на школьные нужды, говорят о необходимости подтверждения доступа к электронному дневнику, присылая файлы или ссылки якобы со списком участников линейки. Также аферисты могут обещать компенсации на расходы к новому учебному году, пишет Газета.ру. В этом случае ссылки направляют на сайты, которые внешне повторяют портал госуслуг, однако на самом деле созданы для получения персональных данных. Водитель 14-й «Лады» погиб в аварии во вторник недалеко от Верхней Пышмы. ДТП произошло на Серовском тракте. Машина вылетела с дороги и на большой скорости врезалась в дерево. В ходе разбирательства выяснилось, что у водителя после аварии 10-летней давности случались приступы судорог. У врачей мужчина не наблюдался, принимая при этом противоэпилептические препараты самостоятельно. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на супругу погибшего. В ГАИ Свердловской области напомнили, что управление автомобилем при наличии медицинских противопоказаний, в том числе эпилепсии и других заболеваний, которые сопровождаются нарушением сознания, категорически запрещено. На Свердловской железной дороге стало в 6 раз больше зацеперов. С начала года сотрудники транспортной полиции и сами железнодорожники нашли более 70 подростков, которые были заняты опасным развлечением. Трое школьников получили травмы, и один подросток погиб. Свердловская область по числу зацеперов занимает второе место в лидерах Пермский край, пишет «Новый день». В Комсомольске на Амуре вводят режим ЧС из-за паводка. Как заявил глава города Дмитрий Заплутаев, главная угроза – это вода за дамбами, особенно с учетом вероятных дождей. На дамбах и внутри города установили 28 насосов для откачки воды, и чтобы исключить подтопление города, необходима установка еще 15. Власти Комсомольска на Амуре при этом предупреждают, что стабилизация ситуации в конце августа обманчива, и вторая волна паводка ждет Хабаровск. Край в середине сентября. Подъем воды в Амуре возможен в этот период до 7 метров. Производитель техники LG открыл предзаказ на игровой монитор с рекордной частотой в 1000 Гц. Приобрести новинку можно только в США. Модель получила 25-дюймовую IPS-C-панель с разрешением Full HD. Стоимость 1000-герцового устройства составляет $999 и 99 центов. Начало поставок запланировано на 1 сентября, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 83.29, евро 97.44.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, среду, 26 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 18, завтра днем 19-23, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка
1: на Jam FM.
0: Настроение
1: на Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение на Jam FM.
1: Jam FM.

0: подожди.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, среду, 26 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 18, завтра днем 19-23, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснорильске, Рифте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 23.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Евгения Медведева раскрыла дату свадьбы с Эльдаром Гайнутдиновым. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поделилась подробностями организации своего предстоящего свадебного торжества. Совсем скоро она выйдет замуж за солиста Большого театра Эльдара Гайнутдинова. Обо всем спортсменка рассказала в интервью. Она прокомментировала: «У меня будет два наряда. Первое платье белое, длинное и с фатой. А второе скоро сошьет дизайнер. Эльдар будет в смокинге, который мы с его мамой очень тщательно подбираем». Кстати, влюбленные уже определили дату. Свадьба состоится 29 августа, ближе к сентябрю, как порекомендовали организаторы. Евгения дала понять, что официальная роспись в ЗАГСе уже состоялась, а в конце августа пройдет именно пышный праздник. Изначально пара планировала красивую дату 7 августа, но организаторы торжества убедили их скорректировать планы. 29.08.2026 тоже неплохо. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Чойка-блок. Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среда, 26 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем 19-23 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Тринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 23.

0: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

звездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Джорджина Родригес усыновила старших детей Криштиану Роналду. Джорджина Родригес усыновила троих старших детей Криштиану Роналду через неделю после свадьбы. Об этом сообщают португальские СМИ. Процедура прошла в тайне. Теперь 16-летний Криштиану-младший и 9-летние близнецы Ева и Матео, которых родили суррогатные матери, могут официально назвать Джорджину мамой. Модель часто рассказывает о детях, которым за годы отношений с Роналду успела привязаться как к родным, и публикует семейные фотографии в соцсетях. У пары есть также две общие дочери – 8-летняя Алана и 4-летняя Белла. Напомню, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились 11 августа, в годовщину их знакомства. Церемония была камерной, присутствовали только их дети и четверо свидетелей. При этом фамилию Родригес девушка менять не стала. Теперь Джорджина официально многодетная мама. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка.

0: прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, среду, 26 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 18, завтра днем 19-23, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: рядом.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Jam FM.
1: На Jam FM.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102.5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Топ-хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире главный хит-парад страны, который называется Топ-хит-чарт. И я его ведущая, актриса-певица Настя Негода. Как всегда, в ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. И, конечно, я представлю вам самые яркие новинки. А начнем мы сегодня с самолетов моей подруги Юлианы Карауловой, в которых Юлиана признается в большой и чистой любви, которая не зависит ни от календаря, ни от гороскопов, ни от чужих правил. Самолеты круто стартанули в начале августа, уже играют на 70 российских станциях. А пару недель назад я представила этот хит в нашем хит-параде. Юлиана Караулова, «Самолеты, полетели».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, практически сразу у нас первая премьера. «Ты не бойся ночи» — так называется трек проекта «Энзро», который уже 2 месяца не вылезает из топа российского интернет-чарта. Вниманием радиостанций он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что пришло время представить его и слушателям «Топ Хит Чарта», что я с удовольствием и делаю. Проект «Энзро» с хитом «Ты не бойся ночи». Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Следом у нас в трек-листе братский дуэт Gayazov Brothers, чья Санта Лючей в топе самых популярных хитов российского интернета. Радиостанции тоже не отстают с эфирами этого трека, который, я уверена, попадет в топчик этого лета. Ну а сегодня Gayazov и Санта Лючей занимают 13 место, и это самая крутая чертова дюжина нашего хит-парада в августе.
0: Три

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, 12-я позиция, как и в прошлом выпуске нашего чарта, остается за Акмалем Хаджиниязовым, который, как вы помните, недавно зарелизил трек «Любовная». Новый хит Акмаля растет в сводном российском радиочарте, а в интернете вообще вошел в топ-20. Слушаем Акмаля и признаемся в любви самым близким людям.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Акмали в нашем хит-параде сменяет Лера Беарвульф и ее мегахит «Феникс». Трек по-прежнему в топах радио интернет-чарта России. Я решила, что было бы неплохо напомнить о нем и слушателям топ-хит-чарта. Беарвульф и ее неубиваемый «Феникс». Встречайте.
2: 11 место.
4: Зажечь огни земли.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: FM. Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Пока-пока, котики, мои опармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чао. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.